0: Пришло время поговорить о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе без осадков и около 0 градусов. В Тымовском плюс 9, осадков не ожидается. Смирных 13 градусов, без осадков. В Углегорске плюс 9, и осадков тоже не ждите. В Тамаре, Чехове, возможен небольшой дождь и до плюс 8. Холмск, Невельск, без существенных осадков, максимум 10 градусов тепла. Северокурильск плюс 4 и осадки. В Курильске без осадков и максимум 7 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ждем, воздух прогреется до плюс 13, плюс 15, ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей, доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Другие новости.
1: Не проходите мимо мема. В них польза. А какая, расскажет Аня Глады. Привет.
2: Как будто хочется продолжить. И витамины, и микроэлементы.
1: Смотря какие мемы, с витаминами тоже бывает.
2: Ну, кстати, да. Вы знаете, все вот эти вот легкомысленные картинки, это не просто так посмеялись и забыли. Это мощный инструмент для поддержания и укрепления отношений. Как это работает, будем разбираться в выпуске других новостей. Спонсор выпуска – сеть шинных центров «Интерра». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: Так почему же мемы укрепляют отношения? Во-первых, они показывают одинаковое чувство юмора. Как говорится, кто вместе смеется, тот вместе и остается. А мем – это такой тест на совместимость. Если вас обоих искренне веселит какая-то картинка, то вы, скорее всего, на одной волне. И к тому же создается такой эффект своего угла, своего круга. Мемы – это как секретный код для избранных, который подтверждает принадлежность к одному и тому же культурному контексту, что создает чувство единства и взаимопонимания. Также только русские люди же произносят слово «автомобиль» характерно.
1: А как?
2: Ну-ка. Да что?
1: Как?
2: Культурная пропасть. И... автомобиль!
1: Крутите барабан.
2: Поэтому между нами с тобой никакое ощущение связи не возникает.
1: Вот если бы у меня автомобиль был, тогда бы у меня велосипеда не было.
2: Ну да. Но к тому же мемы это еще и легко, доступно и почти бесплатно.
1: И бесплатно, да, реально.
2: И отправить мем проще, чем, например, сварить борщ, поухаживать или написать любовное
1: письмо. А знаешь мем про сварить борщ? И скрутив железных слово «борщ», чувак говорит, я, говорит, сварил борщ.
2: Ну вот, тоже. Еще это идеальный способ сказать, что я о тебе думаю, хочу тебя развеселить, и при этом еще из дивана можно не вставать. А для пар, которые находятся на расстоянии, мемы вообще могут стать важным инструментом поддержания связи. Они позволяют поддерживать регулярное общение, даже если у обоих нет времени на какие-то долгие разговоры. Обмен картинками создает ощущение постоянного присутствия партнеров в жизни другого. Но, конечно, не стоит забывать и о более традиционных способах выражения чувств, там, цветы, свидания, кафе, рестораны и прочие там шубы. Но в нашем цифровом мире это отличное дополнение к вашему арсеналу любовных посланий. Так что не стесняйтесь, скидывайте друг другу забавные картинки, смейтесь вместе, потому что смех – это лучший клей для отношений.
1: Да вообще каждая женщина имеет шубу на Новый год. Над селёдкой.
2: Которую сама же и сделала.
1: Ну а чё нет?
2: Опять сама? Нет, дарите вы шубы, хотя бы из селёдки. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интерра».
0: Другие новости.
3: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Диджей Филигрим на волне радио СТВ, а мы о погоде поговорим. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском без осадков и температура воздуха до плюс 4 градусов. В Ногликах плюс 7, кратковременный дождь. В Поронайске без осадков и плюс 11. Красногорск осадков не ждет и 7 градусов тепла. В Макарове плюс 11 и без осадков. В Долинске плюс 15. Ясно. В Охотском плюс 12 и без осадков. В Корсаков 10 градусов тепла. Осадков не ожидается. В Аниве без осадков и плюс 14. В Малокурильском без осадков и максимум плюс 6. В Южно-Курильске 8 градусов тепла, без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ждем, и воздух прогреется до плюс 13 и плюс 15 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16.

0: Денис Федосеев.
1: А вот такая новость прилетела к нам из Франции. Десятки тысяч человек собрались на нелегальный рейв на бывшем военном полигоне. Ну и что тут такого, спросите вы. Мероприятие «Цек Мивау» прошло на территории бывшего стрельбища рядом с Буржем, доступ к которому официально запрещен, но не полностью огражден. Там могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Никого это не остановило, число участников оценивалось примерно 35-40 тысяч человек. И вообще сообщилось, что на месте даже был обнаружен снаряд, из-за чего привлекали саперов. Ну, танцы, видимо, не остановили. Ну, бессмертные. Инстинкт самосохранения отсутствует

0: Не говори, Света завершает час на волне радио СТВ. Островное время полдень, пора узнать о том, что уже успело произойти.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Трое человек пострадали в результате ДТП на Холмской трассе. Почти 3000 дефектов ликвидировали на дорогах в южной части Сахалина. Музей книги Чехова прошел конкурс чтецов. Трое человек пострадали в результате ДТП на Холмской трассе. Авария произошла утром 5 мая. По предварительной информации, столкнулись два внедорожника. По словам очевидцев, один из них двигался в сторону Южно-Сахалинска, однако по какой-то причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Последний от удара перевернулся на крышу. Двое мужчин и одна женщина из этой машины получили травмы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Почти 3000 дефектов ликвидировали на дорогах в южной части Сахалина с начала сезона. Общая площадь устраненных повреждений – порядка 10 тысяч квадратных метров. Досрочный ямочный ремонт завершили в Холмском районе, а также в Северо-Курильске, сообщает региональный Минтранс. В Южно-Сахалинске выполнили уже более 40% от запланированного объема работ, в Корсакове – около 20%. В Аневине, Невельске и Долинске к ликвидации дефектов приступят после запуска асфальтобетонных заводов. Обследование дорог в Ахе и Нугликах будет проведено при наступлении благоприятных погодных условий. Сейчас на севере еще лежит снег. Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Так, практическое испытание назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат-водитель не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. При этом сроки сдачи можно перенести, подав заявление. Кроме того, экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. В таком случае пересдать его можно будет только через год. Музей книги Чехова прошел конкурс чтецов о подвигах и героизме, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свое прочтение представили дети участников специальной военной операции, сахалинцы старшего поколения, а также военнослужащие Гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа. Они читали стихи о войне, подвигах советских солдат и о любви к родине. В сети становится популярной история о необычном знакомстве медвежонка-сироты Дыньки и щенка кавказской овчарки по кличке Арбузик. Спасенная в Северной Осетии гималайская медведица обрела друга в подмосковном парке «Земля Прайда». После появления щенка поведение маленькой хищницы заметно изменилось. Она стала лучше есть и перестала кричать. При этом медвежонок подпускает к себе Арбузика еще не до конца. Однако в парке надеются, что в ближайшее время животные начнут играть вместе. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну как же про праздники-то не вспомнить? Сегодня день водолаза. Для нашего региона вообще дайвинг и водолазинг, давайте так чуть-чуть приукрашиваю слово, это вообще родное, свое. Скажу более, есть такой факт, что первые советские подводные съемки проходили где? У берегов Сахалина и Манерона. В середине 60-х физик и будущий ведущий программы «Очевидно, невероятный» Сергей Капица так увлекся погружениями с аквалангом, что получил первым в стране удостоверение водолаза, тогда это так еще называлось, и у него был коллега Аркадий Мигдал, они стали первым и вторым аквалангистами страны. Именно Капица с Мигдалом, друзья-единомышленники, сняли первые советские фильмы, их было два, правда, короткометражных, о подводном мире. Один назывался «Над нами Японское море». Тысячи копий вышел на экранах, показывали в кинотеатрах, представляете, да? И второе подводное кино «Ускал Манерона» принимало участие в фестивале спортивных фильмов в Каннах, получило приз, проиграв только еще одному более знаменитому человеку, который с водой связан как с родной стихией, Жак Ив Кусто. Там они и познакомились. В общем, праздник наш по всем канонам и параметрам. Так что, дорогие водолазы, дайверы, с праздником!

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Полина Гагарина попросила остановить музыку. Да пожалуйста, тем более повод есть. Давайте о погоде расскажу. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. И давайте расскажу теперь, кого чего сегодня ждет. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков, температура воздуха около 0 градусов. В Тымовском плюс 9, без осадков. В Смирных потеплее и плюс 13, также осадков не ждите. В Углегорске плюс 9 и без осадков. А в Тамарии Чехове, возможно, небольшой дождь и плюс 8. Холмск-Невельск у вас без существенных, плюс 10, Северокурильск осадки и плюс 4 градуса. В Курильске плюс 7, без осадков. В Южно-Сахалинске мы сегодня без осадков, наслаждаемся прекрасной погодой и температурой от плюс 13 до плюс 15 градусов. Это максимум. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. На нашем термометре уже плюс 18, но на солнышке, поэтому все объяснимо. Далее самолеты от Жени Трофимова и «Мама от Бурито».
1: Реклама.
2: Ведь тебе дико мне, да.
3: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну что, вот все, даже не я, там, стремятся с детства каким-нибудь там, хочу начальником всеми руководить. Начитается мы до дыра, да, там, умывальников, начальник и мочалок, командир. Вот, а оказывается, это не все так-то и просто. И у начальников бывают свои какие-то, может быть, даже проблемы. Вот Аня Гладри пришла к нам в студию и чего-то хочет рассказать. Привет.
2: Всем.
1: А, все, ну, конечно, вот видишь, уже проблемы начались.
2: Здравствуй, Денис. Ну, действительно, многие мечтают о руководящих должностях, но забывают о том, что работа начальника – это не только круто, но и очень стрессово. Это высокая ответственность, необходимость держать эмоции под контролем, постоянные проблемы. В общем, тут статистические данные подъехали. Врачи выяснили, какие заболевания чаще всего развиваются у людей на управленческих позициях. Ну и, конечно, как их предотвратить. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежные имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: В бизнес-среде принято восхищаться выносливостью, справляться с дедлайнами, выходить на работу больным и не жаловаться. Тело этого, конечно, не одобряет и выдает симптомы. Давление, боль, бессонницу, хронический стресс – все это бьет по самому слабому месту организма, поэтому выкатили доктора топ-5 самых частых заболеваний у руководителей. Первое место – артериальная гипертензия, по-простому – давление. В общем, постоянная мобилизация организма, выброс адреналина и кортизола сужают сосуды, что и приводит к стойкому повышению давления. Функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника, простите уж, на втором месте, потому что мозг и кишечник, они связаны блуждающим нервом тем самым, а хроническое напряжение нарушает моторику, вызывает спазмы, дискомфорт и боли в животе. Головные боли, напряжения на третьем месте. Это двусторонняя давящая боль, напоминающая обруч на голове, возникает из-за хронического мышечного спазма в области шеи и плеч. На четвертом месте инсомния или бессонница. Нарушения сна проявляются в трудностях с засыпанием и ранних пробуждением. Мозг не выключается, продолжает решать рабочие и начальствующие задачи. И отсюда вытекает и пятое заболевание – это синдром эмоционального выгорания. Это уже не просто усталость, это состояние глубокого истощения, то отсюда цинизм, снижение профессиональной эффективности. И без своевременной помощи выгорание вашего руководителя может привести и к депрессии, и вообще к серьезным проблемам здоровья. Так что в следующий раз, если видите, что у вашего начальника плохое настроение, может, у него просто что-то болит?
1: Угу. Можно короткий анекдот?
2: Ну-ка.
1: Встречает, это я только сейчас под это подкрутил, да, типа встречается подчиненный начальник, говорит, что-то начальник тебе давно не видно было, ты где был-то? Нервы лечил. Че говоришь? Нервы лечил! Все, у меня все.
2: Не долечил. В общем, чтобы избежать этих заболеваний, специалисты рекомендуют руководителям соблюдать режим труда и отдыха, и своих сотрудников на всякий случай, не игнорировать отпуск, заниматься регулярной физической активностью и учиться переключаться. Важно также своевременно обращаться к врачу при первых тревожных симптомах, не дожидаясь, пока стресс перерастет в какую-то хроническую болезнь. Так что берегите своих начальников, хорошо выполняйте рабочие задачи, и тогда все будут счастливы. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Но у нас все по-прежнему хорошо да ясно, но не у всех. Давайте подробнее прямо сейчас из прогноза погоды, спонсор которого салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. А доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатным. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 мая, в Александровске-Сахалинском осадков не ожидается, и плюс 4 – это максимум. В Ногликах плюс 7 и кратковременный дождь. В Поронайске плюс 11, без осадков. Красногорск 7 градусов с плюсом. Осадков не ждите. Макаров плюс 11, без осадков. В Долинске также ясно и плюс 15. В Охотском плюс 12, без осадков. И в Корсакове без осадков плюс 10 градусов. В Аниве 14 с плюсом, без осадков. Да что уж там, в Малокурильске и Южнокурильске тоже без осадков. И Малокурильское плюс 6, в Южнокурильске 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске, как вы уже догадались, без осадков и максимальная температура плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Чокоберри. Доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: А в «Милли Джойс» есть

Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: А вот неожиданно из Амстердама. Знаете там, что запретили? Ни за что не догадаетесь. Вот прям серьезно. Вот 100 вариантов назовете, и все мимо. А в Амстердаме запретили рекламу мяса. Мясо рекламу в Амстердаме запретили. Решение связано с влиянием мясной индустрии на выбросы парниковых газов. Мера направлена на сокращение потребления мяса жителями примерно вдвое к 2050 году. Да там... Ладно. Теперь мясо оказалось в запрещенном списке с авиаперелетами, в списке, что нельзя рекламировать, и бензиновыми автомобилями. Их публично ограничивают из-за вреда для климата. Представляете? Так что мы с вами хорошо живем. Конфуз! Италия! Продолжает наш музыкальный эфир. Спасибо, что вы, друзья, приятно. Мы дико не касаете фантастичей.

0: Ну, может быть, и не может, а добро пожаловать в новый час. 13:00 на Сахалине. Время узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Медведица молодой медведь дважды за сутки приходили к совхозу в районе Ключей. Более 3500 раз превысили скорость водителей в селе Дачном. 2 тонны свежей сельди раздали в селах Паранайского района. Медведица и молодой медведь дважды за сутки приходили к совхозу Южно-Сахалинский в районе Ключей. Как стало известно СТВ.ру, 4 мая около 10 часов вечера хищница и пистун ходили примерно в 300 метрах от загонов с крупным рогатым скотом. Повторный визит они нанесли сегодня около 7 часов утра, на этот раз животные приблизились к загонам вплотную. В обоих случаях хищников заметили сотрудники совхоза. Очевидцы говорят, что звери представляют реальную угрозу людям, коровам и телятам. Хищников уже выслеживают сотрудники лесничества. Более 3500 раз превысили скорость сахалинские водители на федеральной трассе в селе Дачном за 3 месяца. Данные с камеры фото-видеофиксацию перехода, где на прошлой неделе погиб 19-летний пешеход, проанализировали в региональном Минтрансе. На указанном участке действует ограничение скорости до 50 км в час. Однако, как показывает статистика, автомобилисты часто игнорируют это требование, даже несмотря на установленную на месте камеру. Один из пиков по нарушениям приходится с 21 до 23 часов. Автомобилистов призывают соблюдать скоростную режиму, быть предельно внимательными на участках вблизи пешеходных переходов. 2 тонны свежей сельди раздали в селах Паранайского района. Бесплатной рыбой угостили жители Леонидова, Забайкальца, Матросова и Малиновки. Как отметили в администрации района, подобные акции проходят в муниципалитете регулярно. Цель мероприятий – поддержка незащищенных слоев населения, к которым относятся одинокие пенсионеры, инвалиды и сельские жители. В зависимости от сезона они также бесплатно получают навагу и красную рыбу. Президент Владимир Путин подписал закон о запуске передвижных аптек в населенных пунктах, где нет стационарных аптечных точек. Эксперимент стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Речь идет о специальных мобильных пунктах на базе автомобилей в отдаленных и малонаселенных территориях. Жители здесь также смогут заказать необходимые лекарства заранее. При этом в передвижных аптеках нельзя будет купить препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Студент из Германии побил рекорд по скоростной сборке кубика Рубика во время свободного падения при прыжке с парашютом. Молодой человек справился с головоломкой за 23 секунды. Экстремальный сбор проходил на скорости свыше 160 км в час. При этом парашютист использовал технику падения спиной вниз, чтобы зафиксировать достижение. В обычных условиях на земле парень собирает кубик за 9 секунд. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
4: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Новости из Москвы. Там стали сдавать жилье на лоджии. 13 тысяч рублей в месяц. И вы на балконе без отопления, но со шкафом и розетками. Кровать придется стелить самому. Ну и, собственно, сказка, да, а не условия. Ждем следующего уровня. Карлсон, который живет на крыше. Моби, lift me up прямо сейчас.

0: И рокеры Расмус ушли в тень, а у нас информация о погоде на завтра. Итак, давайте заглянем в будущее. И по данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе и Тымовском без осадков, в Ахе около нуля, а в Тымовском плюс 10. В Смирных и Углегорске временами небольшой дождь. В Смирных плюс 8, Углегорск 6 градусов выше нуля. В Томари без осадков и плюс 8, а в Чехове кратковременно дождь и максимум 9 градусов. В Холмске и Невельске без осадков и плюс 11. А в Северокурильске временами снег и до плюс 3. В Курильске без осадков и воздух прогреется до плюс 9. В Южно-Сахалинске осадков завтра не ждем. Ночью плюс 6, плюс 8. Температура днем от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D.
1: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
2: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: «Гинденбург» – самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Реклама бывает разная, и иногда бывает даже так, как в Канаде. Там футболист забил гол, а на праздновании что сделал? Показал на камеру визитку со своей второй работы. Оказывается, что параллельно он трудится риэлтором, квартиры продает. В общем, если бы это было в реалиях России, или, может быть, Сахалина, то какой-нибудь футболист, забив гол, мог бы взять на заметку, например, объявление «Продам гараж» и номер телефона. Ну, надеюсь, до этого не дойдет, а мы послушаем диджея Тиеста совсем скоро. А прямо сейчас танцпол везде устраивает Анна Немченко.

0: Бесприданница, Dead Blonde на волне радио СТВ. Поговорим о погоде. А почему бы и нет? Это же здорово. Смотрите, какая погода ждет нас завтра. А лучше послушайте. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки. Снегоуборочная техника. Мойки высокого давления. Шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29. Телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровско-Сахалинском без осадков и максимум 5 градусов тепла. В Ногликах плюс 8 без осадков. В Поронайске кратковременный дождь и плюс 6. Далее везде без осадков и температура: в Красногорске плюс 8, Макаров 10 градусов тепла, в Долинске плюс 14, в Охотском до плюс 12. Корсаков, Анива и Малокурицкая у вас плюс 10, в Южнокурицке плюс 12. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, днем прогреемся до плюс 13, плюс 15. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью. АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Давайте к именам исполнителей. Некоторые из них вообще непонятно, откуда такое взялось. То ли сочетание букв, выпали кубики какие-то и сложилось, или что-то все-таки дозначит. Ну, давайте по порядку. Зиверт. Помните, Фукусима, да, дозиметры, вот там все в микрозивертах было. Это единица измерения излучения радиационного. А теперь Айсгергерт. Это вообще что такое? Это кто такой? Это Георгий Евгеньевич, фамилия его Гергерт. Так что, может быть, и ничего объяснять дальше и не нужно. Давайте просто слушать их совместная песня «Бан».
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Под занавес обеденного часа Тиесто на волне радио СТВ. Островное время 14.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. 6 и 7 мая в Поронайске возможно ухудшение качества воды. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. В Южно-Сахалинске в День Победы усилит меры безопасности. Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертный полк» и масштабная вечерняя программа. Вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. При этом с собой будет нельзя пронести колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, любые жидкости, дроны и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. Вход на площадки с животными, велосипедами и самокатами также будет запрещен. Кроме того, горожан настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от использования детских колясок. В связи с проведением плановой сезонной проверки пожарных гидрантов 6 и 7 мая в Поронайске возможно временное ухудшение качества воды. Как рассказали в администрации района, работы проводятся для обеспечения пожарной безопасности города перед летним сезоном. По всем вопросам жители округа могут обращаться в коммунальные компании, обслуживающие их дома. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Губернатор провел встречу с персональными администраторами, которые прошли обучение и готовы приступить к работе. Они будут заботиться о пациентах с хроническими заболеваниями. Проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе главы региона, чтобы медпомощь стала доступнее для сахалинцев и курильчан. Сейчас вместе с новобранцами в регионе 630 проводников здоровья. Под их крылом 150 тысяч пациентов. Напомню, в прошлом году в регионе появились также проводники счастья. Они сопровождают женщин на протяжении всей беременности, начиная с первого визита к акушеру-гинекологу и заканчивая родами. Исторические парки «Россия. Моя история» совместно с Музеем Победы запустили прием семейных историй о героях Великой Отечественной войны. Собранные рассказы, фото и документы войдут в архив народной памяти «Лица Победы». Принять участие могут все желающие. Подробная информация размещена на сайте проекта. Американские рыбаки выловили редкого двухцветного лобстера. Он имеет типичный коричневый цвет с одной стороны и ярко-оранжевый с другой. Такие ракообразные с необычной краской встречаются довольно часто. Аномалии цвета у них могут возникать из-за генных мутаций. Из-за этого представители вида бывают голубыми, оранжевыми и даже пятнистыми. Двухцветные лобстеры при этом встречаются реже всего. Они могут появиться вследствие соединения двух разных икринок в одну. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Вот майские, да, праздники есть, а у нас, у работников радио, еще и между майскими, еще и свой праздник, День радио, между прочим, кто не знает, 7 мая, вот прям 2 дня осталось, так что имейте в виду, если что, с радостью примем любого вида поздравления. Еще и совсем недавно отгуляли 25 лет радио СТВ. В общем, кучно идем, но весна, она такая. Все просыпается, и всего сразу много. И хорошего, яркого, красивого и интересного, как прямо в нашем плейлисте. Body Bangers Remix на Gangsta's Paradise от Coolio.

0: Хорошая, красивая, свежая летняя песня, прям как погода завтра. Давайте расскажу, что нас поджидает уже 6 мая. И теперь по порядку давайте начнем с Ахи традиционно, где у нас завтра без осадков и около 0 градусов. В Тымовском гораздо теплее, плюс 10, и осадков также не будет. В Смирных и Углегорске временами небольшой дождь, и Смирных плюс 8 градусов, в Углегорске до 6 выше нуля. Тамари без осадков плюс 8, в Чехове плюс 9 и кратковременный дождь. В Невельске и Холмске без осадков и максимум плюс 11. В Северо-Курильске временами снег, 3 градуса тепла. В Курильске плюс 9 без осадков. В Южно-Сахалинске завтра останемся без осадков и, слава богу, ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Днем потеплеет до 13-15 градусов. Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Бесь, тебе дико мне, да.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
7: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
8: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: одного отеля находится огромная купель, течение, да, в которой движется по кругу. Из-за этого создается эффект, будто люди плавают в большой кастрюле, как пельмени. Есть видео, друзья, обязательно посмотрите. Это очень смешно, забавно.
1: Вы бы видели глаза этих людей, когда я добавил лаврового листа.
2: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». Экономный. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Вы думаете, Лига чемпионов перекрыла все вот эти вот непредсказуемые варианты? Да тут такое вообще вертится, крутится, и вокруг всего этого крутится, вертится. Владимир Литвинов, он уже в студии, привет.
2: Добрый день, друзья, всем физкульт-привет, салют, Денис, слушайте в этом выпуске. Локомотив сравнял счет полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». ЦСКА объявил об увольнении главного тренера. Воронежскому «Факелу» для выхода в российскую премьер-лигу напрямую нужно набрать одно очко в двух матчах. В баскетбольной единой лиге ВТБ определились все полуфиналисты.
0: На старте!
2: Итак, хоккеисты Ярославского «Локомотива» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом». Накануне в шестом матче противостояния ярославская команда в Омске вырвала в овертайме победу у «Авангарда» 3-2. В начале второго периода мячи вели 2-0 после голов Василия Пономарева и Максима Лажуа, а затем «Локомотив» сотворил чудо. На последней минуте встречи у гостей одну шайбу отыграл Максим Шалунов, а за 11 секунд до финальной сирены он же оформил дубль и, сравняв результат, перевел игру в овертайм, где победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков. Счет серии до 4 побед стал 3-3. Решающая игра пройдет в Ярославле 6 мая. Напомню, что первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Акбарс», который обыграл в серии «Магнитогорский Металлург» 4-1. Московский ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини. Соглашение с швейцарским специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2027. Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и 6 раз сыграл в ничью. Ну а в прошлом году ЦСКА под его руководством завоевал Суперкубок России. Завтра армейцы сыграют со «Спартаком» в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу. Тем временем в первой лиге чемпионата России по футболу состоялись два заключительных матча 32-го тура. «Урал» в Екатеринбурге уступил ярославскому «Шиннику» со счетом 0-1 и остался на третьем месте, набрав 58 очков. Четвертым идет волгоградский «Ротор», который на выезде сыграл с тульским «Арсеналом» в ничью 2-2. По итогам тура лидерство сохранил воронежский «Факел», набравший 64 очка. Чтобы обеспечить себе выход в российскую премьер-лигу, в оставшихся двух матчах воронежцам достаточно набрать 1 балл. Второй идет московская «Родина». Столичному клубу, чтобы добыть путевку в высший российский футбольный дивизион, в заключительных турах нужно набирать 2 очка. В баскетбольной единой лиге ВТБ определились все полуфиналисты. Последним путевку в 1/2 финала завоевал петербургский «Зенит», который в Екатеринбурге победил местный «Урал» со счетом 78-61 и выиграл четвертьфинальную серию 3-1. Таким образом, в полуфинале плей-офф единой лиги «Зенит» сыграет с казанским «Униксом», а в другой паре победитель регулярного чемпионата и действующий чемпион московский ЦСКА поборется с краснодарским «Локомотивом» «Кубань». Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 11 и 12 мая. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: объявляет потепление.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так

0: Так красиво поет Сергей Лазарев. А у нас что будет происходить за окном завтра, давайте расскажу сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков. Александровск плюс 5, Ноглики до 8 градусов выше нуля. В Поронайске кратковременный дождь и плюс 6. Далее везде без осадков. В Красногорск дневная температура до плюс 8. В Макарове потеплеет до плюс 10. В Долинске 14 тепла, в Охотском плюс 12. Корсаков, Анива и Малокурильская у вас все так же без осадков и плюс 10, а в Южно-Курильске плюс 12, и осадков тоже не ждите. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью плюс 6, плюс 8. Днем прогреемся до плюс 13, плюс 15. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большие поступления новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: А теперь информация для жителей и гостей Корсакова. Для начала, в период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в портовом городе будут введены ограничения для движения автотранспорта с 14.00 7 мая до 12 часов, 11 мая от дома номер 14 до дома номер 18 по улице Корсаковской, 9 мая с 8 утра до 23 часов от светофорного объекта по переулку Молодежному до дома номер 20 по улице Корсаковской. С 8 утра до 14 часов дня 9 мая на улице Чехова от дома номер 36 до дома номер 37 по улице Советской и на выезде с дворовых территорий домов 14, 16 и 18 по улице Корсаковской. Просим заранее планировать свой маршрут.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Шакира, Лат Артура на волне радио СТВ с Александром Хансом. А прямо сейчас все узнаем из новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском Анна Гладри. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Сахалинцев предупреждают об ограничении мобильного интернета. Жители Дальнего вновь жалуются на качество водопроводной воды. Клещи активизировались на юге Сахалина. Сахалинцы массово получают рассылку от сотовых операторов и банков об ограничении мобильного интернета с 5 по 9 мая. В сообщениях уточняется, что в этот период могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банков и получением уведомлений. Людям рекомендуют использовать Wi-Fi. Островитяне предполагают, что это связано с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы, отмечая, что подобные ограничения действовали и в прошлом году. Жители Дальнего вновь жалуются на качество водопроводной воды. По словам людей, она идет с песком со вчерашнего вечера. В частности, такие сообщения поступали от жильцов домов на улице Бориса Полевого. В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что РВК «Сахалин» работает над нормализацией водоснабжения. Сегодня в Дальнем проведут очередную промывку сетей. Работы по обновлению разметки проходят сегодня в Южно-Сахалинске. Во вторник специалисты вышли на улицу Ленина. На этой неделе бригады также трудятся на Пограничной, Больничной и в южной части улицы Горького. После праздников они переместятся на Сахалинскую. Как отметили в мэрии, в первую очередь мероприятия проводят возле школ, поликлиник и детских садов. Клещи активизировались на юге Сахалина. Встретить их можно не только в лесу, но и на газонах, а также во дворах. Например, накануне читательница stv.ru рассказала, как подцепила клеща в окрестностях городского парка. Напомню, сегодня там до 16 часов проходит акарицидная обработка. Кот жительницы Тараная с двумя клещами вернулся после прогулки во дворе частного дома. Снять паукообразных с питомца помогли ветеринары. Сосна острова влюбленных представила Сахалин на конкурсе «Российское дерево года 2026». Зеленая конкурсантка растет в городском парке в Южно-Сахалинске. Возраст растения 114 лет. Она имеет статус памятник живой природы. У сосны любят фотографироваться молодожены, влюбленные, туристы и гости города. Поддержать сахалинское дерево можно на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 1 августа. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, небольшая облачность, 15 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Денис Федосеев.
1: Как вам такая новость? Сон при свете может привести к набору веса. О как! Врачи предупреждают, даже слабое освещение подавляет выработку гормона сна и сбивает циркадные ритмы. Из-за этого нарушается обмен веществ и контроль аппетита, что может привести к перееданию. По данным исследования, у тех, кто спит с включенным светом или телевизором, риск набора веса выше, как и вероятность ожирения. Вот это новости. Далее послушаем Рикардо с песней «Весна», «Icona Pop», «I Love It», а прямо сейчас «Очень жаль», Джарахов и Кочнева.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Весна пришла.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: Адель на волне радио СТВ. Давайте про погоду расскажу, тем более завтра она прекрасная почти у всех. Итак, по данным сайта rppi.ru, в Ахе завтра без осадков и днем около 0 градусов. Тымовская плюс 10, осадков не ждите. В Смирных и Углегорске временами небольшой дождь. В Смирных до плюс 8, в Углегорске 6 градусов с плюсом. В Тамари без осадков и плюс 8, в Чехове кратковременный дождь и 9 градусов выше нуля. Хомск и Невельск у вас без осадков и плюс 11. В Северо-Курильске временами снег до плюс 3, Курильск плюс 9 без осадков. В Южно-Сахалинске завтра радуемся ясному небу, погода без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, дневная температура от 13 до 15 градусов тепла, ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Пластик желтеет, дерево стареет, а камень остается. Сахгемс – камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А в Мили Джойс есть

Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: новости.
1: Ну что, дорогие друзья, то, с чем мы имеем дело постоянно, днем, ночью, 26 часов в сутки, это мессенджеры.
2: А я думала, что мы выясняем отношения.
1: Ну и это тоже. Кстати, это тоже. Одно другому помогает. Вот.
2: Помогает разругаться, Денис, потому что особенно если выяснять отношения через переписку, шанс разругаться окончательно очень высок, и ученые выяснили, что обсуждение достаточно острых тем в переписке чаще всего приводит именно к конфликтам и гораздо чаще, чем при личном общении. Более подробно расскажу об этом сразу после информации о спонсоре. Спонсор выпуска — сеть шинных центров Интера. Шины сейчас — деньги потом, беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера, а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
1: Если есть приличное общение, значит, есть и неприличное общение?
2: Абсолютно согласна. Вот в данном эксперименте принимало участие более 1500 человек. Большинство респондентов выбрали текстовый формат для споров. Они аргументировали решение тем, что в письме им проще объяснять свою позицию. Кроме того, многим переписка кажется более контролируемой, безопасной и спокойной, чем разговор. Ну а вот другая часть испытуемых выбирала общение по видеосвязи. Ну и, собственно говоря, ученые анализировали диалог. Я представляю, они сидели, да, ну вот сразу как бы, что он говорит, что она говорит, что за бред они несут. Но на самом деле по итогам эксперимента выяснилось, что переписка чаще всего приводит к конфликтам, а примирение в этом случае менее вероятно. В то же время личные диалоги помогают быстрее прийти к согласию, то есть голос и интонации передают эмпатию, что снижает градус напряжения. В чатах люди не видят эмоциональных сигналов, из-за этого текст кажется достаточно резким, оппонент воспринимает его как агрессивный. Ну и кроме того, переписка мешает понимать чужую позицию и лишь усиливает враждебность. Ну а после речевых взаимодействий отношения участников друг к другу становятся более теплым, а после письменных, к сожалению, наоборот. Мы, кстати, можем это абсолютно подтвердить, потому что наши радиослушатели, даже если идут в эфире обсуждения каких-то достаточно горячих тем, они более лояльны, чем те, которые, допустим, пишут где-то на сайтах, в каналах каких-то определенных, потому что они слышат интонацию, они понимают, что все-таки никто не хочет никого обидеть, а хотят прийти к конструктивному диалогу. Поэтому слушайте радио СТВ, ну а отношения лучше выяснять лично с глазу на глаз. На этом все. Спонсор выпуска других новостей — ООО «Сахопт», сеть шинных центров Интера.
1: Ну, если не получается отношения поправить при личном общении, переходите к неприличному.
0: Другие новости.
3: Wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ну и к погоде плавно переходим. Давайте расскажу, что ждет нас завтра. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском без осадков 5 с плюсом, это градусов. В Ногликах без осадков и до плюс 8, в Поронайске кратковременный дождь и 6 градусов тепла. Далее везде без осадков: Красногорск плюс 8, Макаров 10 градусов, в Долинске 14, Охотское плюс 12. Корсаков и Анива у вас плюс 10, столько же в Малокурильском 10 градусов тепла. В Южно-Курильске плюс 12 и, напомню, без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, ночная температура 6-8 с плюсом. Днем прогреемся до плюс 13, плюс 15. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат «Европейский» 189,95 за 380 грамм. Сок «Любимый» в ассортименте 99,95 за 1 литр.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
4: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
5: Паранайский молокозавод.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
8: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, день добрый всем тем, кто на волне с нами. Всегда интересно. Не соскучишься и по музыке, и по новостям. В общем, все сделаем так, чтобы наше присутствие в вашей жизни было позитивным. Я свое присутствие на сегодня подвожу к концу. С вами был Денис Федосеев. До встречи по вторникам и четвергам. Дневная смена — это с 11 и до 16. Хорошего завершения дня. До встречи.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25 лет. Легенда на радио АСТВ.

0: Джейзи Росси на волне радио СТВ. Островное время 16:00. Пора услышать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Алена Баринова. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска Центра репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефонам 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Далее коротко о главных событиях. На юге Сахалина начинается реконструкция. Конструкция участка дороги Корсаков-Новикова. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Еще одну обработку против клещей проведут в парке Южно-Сахалинска 6 мая. На юге Сахалина начинается реконструкция участка дороги Корсаков-Новикова. В ближайшее время подрядная организация приступит к демонтажу и замене водопропускных труб. В течение теплого сезона здесь также планируют выполнить замену земляного полотна, обустроить водопропускные трубы и остановки общественного транспорта. Твердое покрытие строители уложат в следующем году. Асфальтом покроют участок протяженностью более 10 километров. Губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Он провел встречу с персональными администраторами, которые прошли обучение и готовы приступить к работе. Они будут заботиться о пациентах с хроническими заболеваниями. Напомню, проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе главы региона, чтобы медицинская помощь стала доступнее для сахалинцев и курильчан. Сейчас вместе с новобранцами в регионе 630 проводников здоровья, под их крылом 150 тысяч пациентов. Напомню, в прошлом году в регионе появились также проводники счастья. Они сопровождают женщин на протяжении всей беременности, начиная с первого визита к акушеру-гинекологу и заканчивая родами. Еще одну обработку против клещей проведут в парке Южно-Сахалинска 6 мая. Специалисты будут работать с 6 утра до 12 часов дня. В это время из-за распыляемых химикатов парк станет зоной повышенной опасности. Администрация учреждения просит гостей в указанное время воздержаться от прогулок по лесному массиву, а также не заходить на обработанную территорию до окончания всех процедур. Завершить высадку цветов на клумбах на проспекте Победы в областном центре планируют уже сегодня. Как рассказали в мэрии, после праздников работы продолжаются и на других улицах города и в планировочных районах. Параллельно также начнут выставлять кашпо. Глава муниципалитета Сергей Нацадин поставил задачу закончить работы по высадке всех цветов до конца июня. Жители китайских мегаполисов начали массово заводить кур в качестве домашних питомцев. Поэтому хозяева относятся к ним как к членам семьи. Они надевают на птиц подгузники, наряжают в шляпки, шарфы, ботиночки. Домашних кур выгуливают в специальных колясках и даже берут в постель на ночь. Китайцы отмечают, в отличие от кошек и собак, куры не пахнут и не линяют. Некоторые владельцы и вовсе убеждены, что они обладают незаурядным интеллектом, узнают хозяина и способны поддерживать зрительный контакт, даже проявляют эмоции. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ветрено, 13 градусов тепла. На этом все. В студии была Алена Баринова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Настоящий пожар в эфире Первого областного устроил Holiday Boy. Чувствую, что в студии даже стало на пару градусов теплее, что уж тут говорить про улицу. Друзья, прямо сейчас для вас выпуск прогноза погоды. Узнаем, какой же градус на термометре нам покажет завтра. По данным сайта rp5.ru, 6 мая в Ахе без осадков, около нуля на термометрах. В Тымовском потеплеет до плюс 10, а осадков не предвидится. В Смирных временами пройдет небольшой дождь, около 8 градусов со знаком плюс. В Углегорске чуть прохладнее, здесь до плюс 6, и также временами ожидаются осадки. В Тамаре осадков не предвидится, здесь до плюс 8. В Чехове временами пройдет дождь и 9 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске погода без осадков, синоптики обещают до плюс 11. В Северо-Курильске временами ожидается снежная погода и до 3 градусов тепла. В Курильске потеплеет до плюс 9, погода без осадков. В Южно-Сахалинске осадков также не предвидится. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8. Днем от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Начну из новостей из Урала. Там открылась пельменная СПА. На самом деле, просто на территории одного отеля находится огромная купель, течение в которой движется по кругу. Из-за этого создается эффект, будто люди плавают в большой кастрюле, как пельмени. Есть видео, друзья, обязательно посмотрите, это очень смешно, забавно.
2: Вы бы видели глаза этих людей, когда я добавил лаврового листа.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Дорогие друзья, ну что ж, время пришло нам узнать обо всем самом-самом-самом интересном. У нас в студии Анна Гладер. Прямо сейчас заслушаем выпуск других новостей.
1: Ты сказала, время пришло, и у меня сразу в голове в гости отправиться. Ждет тебя старинный друг. Ну, о детской теме, конечно, сейчас и поговорим. Искусственные интеллекты завоевывают интеллекты наших детей. Выяснилось, что больше половины учеников делают домашку с помощью искусственного интеллекта.
0: Опа!
1: Да, но при этом похвальное, в принципе, начинание, потому что дети не просто ищут готовые ответы, а у них популярные запросы именно по поиску информации по темам и разъяснение тем простым языком. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Аналитики провели опрос среди учащихся средних и старших классов и выяснили, для каких учебных задач дети чаще всего используют искусственный интеллект. Главная причина обращения к ИИ – скорость получения ответа и способность нейросети объяснять материал так, чтобы стало понятно именно школьнику. При этом большинство применяют нейросети для поиска информации, а не просто для списывания. Каждый второй просит искусственный интеллект объяснить сложную тему простыми словами или пошагово разобрать решение задачи. И еще 46% доверяют нейросетям проверку самостоятельно выполненных заданий.
0: Ну, слушай, это на самом деле здорово, потому что раньше эту задачу выполняли какие-то сомнительные блогеры на разных видеостриминговых площадках, а теперь занимается этим искусственный интеллект, который понятно, где берет эту информацию.
1: Ну, отрадно, что дети не просто «найди мне готовые ответы по математике за 8 класс». Также учащимися ценится возможность подбирать несколько способов объяснения, удобный диалоговый формат и экономия денег по сравнению с репетиторами. Ну, тут, я думаю, уже ценится родителями больше. Ну и самые популярные нейросети у школьников лидируют ChatGPT, на втором месте Алиса и третье DeepSeek. И пока не стал, конечно, доминирующим инструментом, только 27% это конкретно нейросети используют. А для подготовки к экзаменам 60% школьников используют все-таки специализированные сайты, 53% видеоуроки, 47% учебники, 39% доверяют репетиторам, 36% курсам. И напомню, самая маленькая часть, 27%, готовится к экзаменам с помощью нейросетей. Так что все-таки надежда на интеллект настоящий у нас никуда не девается.
0: Не угасает еще.
1: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Дорогие друзья, вам от всей души тоже желаю на любой вопрос, как у вас дела, отвечать, что лучше всех и что солнце светит ярче всего. На Сахалине оно самое теплое, самое долгожданное. Узнаем прямо сейчас, будет ли оно радовать нас своим теплом завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков до плюс 5 градусов. В Ногликах потеплеет до плюс 8 и также осадков не предвидится. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, здесь до плюс 6. В Красногорске осадков не обещают, 8 градусов выше нуля. В Макарове потеплеет до плюс 10, также осадков не ожидается. В Долинске тоже без осадков и 14 градусов выше нуля. В Охотском

Ну, совершенно точно, дорогие друзья. Вместе с вами нам не холодно, очень горячо. И надеемся, что вам тоже. Надеемся, что наша музыкальная подборка вас сегодня греет, как и солнышко сегодняшним днем. Непременно, когда на окошко смотришь, оно радует своими пробивающимися лучами. Я вот очень люблю, когда солнце светит, настроение сразу же петь, танцевать. А мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Первого областного появится Асия с свежим треком «Сильно так». Вышел он буквально в апреле этого года. Вот прям и сразу к нам в эфир попал, дорогие друзья. Вот стало интересно, имя такое необычное у певицы Асия. Что оно вообще означает? И вот я почитала, что, оказывается, имя арабского происхождения, и означает оно «утешающее», «исцеляющее». Ну, в общем, красота. Будем верить, что треки Асия будут такие же прекрасные, таким же прекрасным смыслом наполнены, как ее имя. А всех, кто сейчас переживает, они утешат. А кто болеет, исцелит. Ну, в общем, дорогие друзья, не болейте, слушайте радио СТВ, делайте погромче.

0: Летит время совершенно незаметно. Самое время нам перемещаться в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском свежих актуальных новостей к этому часу Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией и удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. В областном центре отремонтируют дорогу по улице Южной. Затонувшее судно удалили из акватории в Чехове Хомского района. 2 тонны свежей сельди раздали в селах Пронайского района. В областном центре отремонтируют дорогу по улице Южной. По информации мэрии областного центра, сейчас улица находится на стадии передачи в муниципальную собственность. Завершить процедуру планируют до конца июня. После этого здесь проведут сплошное асфальтирование. Напомню, на состояние проезжей части по Южной горожане жалуются уже не первый год. Однако раньше дорогу не приводили в порядок из-за неопределенного статуса. В перечень собственности города она не входила. Затонувшее судно удалили из акватории порта Ковша Чехов в Хомском районе. Как рассказали в региональном Минтрансе, металлолом уже направлен на утилизацию. При этом мероприятия по подъему из воды еще одного объекта продолжаются в Яблочном. Здесь подрядчик приступил к крупноблочной разделке судна. Вытягивать его на берег будут по частям. В селе Советском Долинского района завершается пусконаладка новой блочно-модульной газовой котельной. Это уникальный для округа объект, который может работать как на дизельном, так и на голубом топливе, отметили в местной администрации. При этом оборудование настраивается именно на газ. Новый объект заменит 2 устаревшие дизельные котельные, обеспечив стабильное теплоснабжение многоквартирного дома на улице Центральной и всех социально значимых учреждений села. 2 тонны свежей сельди раздали в селах Паранайского района. Бесплатной рыбой угостили жителей Леонидова, Забайкальца, Матросова и Малиновки. Как отметили в администрации района, подобные акции проходят в муниципалитете регулярно. Цель мероприятия – поддержка незащищенных слоев населения, к которым относятся одинокие пенсионеры, инвалиды и сельские жители. В зависимости от сезона они также бесплатно получают навагу и красную рыбу. В сети становится популярная история о необычном знакомстве медвежонка-сироты Дыньки и щенка кавказской овчарки по кличке Арбузик. Спасенная в Северной Осетии гималайская медведица обрела друга в подмосковном парке «Земля Прайда». После появления щенка поведение маленькой хищницы заметно изменилось. Она стала лучше есть и перестала кричать. При этом медвежонок подпускает к себе Арбузика еще не до конца, однако в парке надеются, что в ближайшее время животные начнут играть вместе. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Дорогие друзья, всем привет, всем добрый вечер. 17 часов и 6 минут на наших студийных часах. Значит, уже официально можно говорить друг другу добрый вечер. У многих уже подходит к концу рабочий день. Это не может не радовать. Кто-то уже отработал и счастливо едет себе домой, а кто-то дорабатывает вот буквально последние часы. Дорогие друзья, как бы там ни было, работаете вы или уже нет, вам желаю просто потрясающего настроения. В этом часе у нас программа с вами очень насыщенная. Сейчас быстренько пробежимся по нашему плану. Во-первых, конечно, слушать, не переслушать нам самую хитовую, самую классную музыкальную подборку. Узнаем обязательно, о чем сегодня шумит интернет, какие новости он нам подарил за этот день. Конечно же, узнаем о погоде и о дорожной обстановке. Тоже в конце часа обязательно послушаем информацию. Так что, друзья, час действительно насыщенный, очень интересный. Обязательно оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио, чтобы ничего не пропустить, чтобы заряжаться на классное позитивное настроение.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Дорогие друзья, самое время узнать, что же сегодня пространство интернета подготовило для нас, какие самые горячие, самые вкусные, интересные новости сегодня случились в мире. А зумеры массово сбегают из больших городов, и это мировой тренд. Молодое поколение выбирает не погоню за успехом, а ментальное и душевное спокойствие, поэтому мигрируют в тихие провинции. Исследование показало, что в мегаполисе уровень кортизола у зумеров выше на 27%, а сон короче на 1,2 часа. Ну, а ежедневный городской шум держит нервную систему в постоянном напряжении. В Великобритании, например, доля молодежи, живущей с родителями в небольших городах, выросла до 35%. В России тенденция тоже набирает обороты, поэтому зумеры возвращаются в родные города. Россияне массово покупают кроссворды и судоку. На фоне проблем с интернетом спрос на бумажные развлечения вырос почти на треть. А также среди популярных товаров остаются раскраски и настольные игры. И помимо проблем с интернет-трафиком, среди возможных причин такой тенденции отмечают способ избавиться от цифровой усталости, эмоциональная саморегуляция и тренд на тихую жизнь. Рост спроса на кроссворды, судоку и раскраски также могут связывать с отпускным сезоном и традицией и путешествия в поездах. Медведицу с тремя медвежатами заметили на Охотской трассе. Семейство мирно трапезничало и на людей особого внимания не обращало. Случилось это на Охотской трассе у поворота на Корсаков. Три малыша стояли поближе к дороге, а вдалеке стояла их мама. Как отмечают очевидцы, вообще три медвежонка – это большая редкость в природе, но в последнее время она наблюдается все чаще. Также очевидец отметил, что косолапые лакомились корнями лизихитона камчатского. Это еда с высоким содержанием крахмала, одна из любимых на столе хозяев тайги. Ведут себя медведи осторожно, но на людей и на машины им пока все равно. Главное, чтобы подкармливать их не начали, поделился своим мнением автомобилист. Специалисты предупреждают, каждый год, как только подкормил дикое животное, тут же подписал ему смертный приговор. Рано или поздно его отстрелят при попытке добыть еду у людей. Вот такие новости из мира интернет. На сегодня подробности можете прочитать на портале astv.ru. Оставайтесь с нами на волнах первого областного радио.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

Дорогие друзья, продолжим наш плейлист совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 мая в Ахе погода без осадков, здесь обещают около 0 градусов, в Тымовском потеплеет до плюс 10 и также осадков не предвидится. В Смирных временами пройдет небольшой снег, около 6 градусов тепла, а в Смирных плюс... В Смирных небольшой дождь, плюс 8, в Углегорск плюс 6, и временами также ожидаются осадки. А в Томари осадков не предвидится, 8 градусов выше нуля, в Чехове 9 со знаком плюс и кратковременный дождь. В Невельске, а также в Хомске осадков не обещают, плюс 11 градусов в этих городах. В Северо-Курильске временами пройдет снег и до 3 градусов выше нуля. В Курильске 9 градусов со знаком плюс, погода без осадков. В Южно-Сахалинске синоптики обещают преимущественно погоду без осадков.

0: Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла, а днем 13-15 градусов со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ведь тебе день ко мне, да.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
8: Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту.
9: Пап, снег!
10: Погода портится.
9: Почему мы так медленно едем?
10: Чтоб не попасть в аварию.
9: В кино опоздаем.
10: Выберем другое.
9: Не хочу другое.
10: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
9: Пап, давай помедленнее.
11: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
13: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
14: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
15: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Кто-то слушал нас родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. Плохая новость для всех, кто умеет очень убедительно смотреть в монитор. За имитацию работы могут уволить. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интерра». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Юристы напомнили, уволить могут не только за реальные промахи, но и за имитацию бурной деятельности. По данным экспертов, каждый пятый во время майских праздников не столько работает, сколько мастерски делает вид. Если это разовая акция, еще ладно, но если человек системно изображает сотрудника месяца, а обязанности не выполняет, финал у такой пьесы может быть кадровым.
1: Другие новости.
0: Так что, если между майскими праздниками вы открываете Excel ради атмосферы или просто ходите на работу пить чай, помните, легенда должна быть убедительной. На этом все. Спонсор «Других новостей» ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интерра».
1: Другие новости.
2: А я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: 17:41, время Сахалинское, самое нужное время для того, чтобы узнать, какая же погода нас с вами ожидает завтра, потому что мудро поступает тот, кто начинает готовиться к завтрашнему дню уже сегодня, а весна она такая на Сахалине, довольно коварная, так что, дорогие друзья, делайте погромче, прямо сейчас для вас выпуск прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском осадков не обещают, до 5 градусов тепла, в Ногликах – до плюс 8, и также погода без осадков. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, 6 градусов со знаком плюс на термометре. В Красногорске осадков не предвидится, здесь до плюс 8. В Макарове еще теплее, здесь плюс 10, осадков также не обещают. В Долинске плюс 14, и также осадков не будет. В Охотском также погода без осадков, здесь синоптики обещают до плюс 12 градусов. В Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском также осадков не будет, и 10 градусов выше нуля. В Южно-Курильске потеплеет до плюс 12, а осадков также не ожидается. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха 6-8 градусов тепла. Днем от 13 до 15 со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Пластик желтеет. Дерево стареет. А камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Дорогие друзья, многие из вас сейчас уже в пути с работы домой. И для всех автомобилистов, и не только, а для всех, кто пользуется любым видом транспорта, прямо сейчас расскажу о тех ограничениях, которые будут действовать для автотранспорта, ведь близится у

0: Илариона Троицкого до улицы Горнолыжной, включая периметр площади Победы. Объезд автобусов будет осуществляться по Компроспекту, улице Комсомольской, Пограничной и Емельянова. Также в областном центре вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта с 19.00 5 мая до 13.30 6 мая по периметру площади Победы, включая парковку в районе магазина «Столичный» и с восточной стороны площади Славы. Также с 5 по 8 мая и с 10 по 14 мая с 10.00 до 22.00 ограничения парковки будут действовать по восточной стороне площади Победы на период монтажа и демонтажа сценического комплекса. Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты. Да, дорогие друзья, помните, что множество разных мероприятий будет проходить по улице Горького и рядом с площадью Победы, площадью Славы. Так что будьте бдительны, будьте осторожны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения, это самое важное. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: зажигательными ребятами Jay-Z и Alicia Keys завершаем этот музыкальный час и перемещаемся с вами в новый. А на Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей, центре продукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Почти 3000 дефектов ликвидировали на дорогах в южной части Сахалина. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертный полк» и масштабная вечерняя программа. Вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. При этом с собой нельзя будет пронести колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, любые жидкости, дроны и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. Вход на площадки с животными, велосипед и самокатами также будет запрещен. Кроме того, горожанам настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от использования детских колясок. Почти 3000 дефектов ликвидировали на дорогах в южной части Сахалина с начала сезона. Общая площадь устраненных повреждений порядка 10 тысяч квадратных метров. Досрочно ямочный ремонт завершили в Хомском районе, а также в Северо-Курильске, сообщает региональный Минтранс. В Южно-Сахалинске выполнили уже более 40% от запланированного объема работ. В Корсакове около 20%. В Аниве, Невельске и Дулинске к ликвидации дефектов приступят после запуска асфальтобетонных заводов. Обследование дорог в Ахе и Ногликах будет проведено при наступлении и благоприятных погодных условий. Сейчас на севере еще лежит снег. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Губернатор провел встречу с персональными администраторами, которые прошли обучение и готовы приступить к работе. Они будут заботиться о пациентах с хроническими заболеваниями. Проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе главы региона, чтобы медпомощь стала доступнее для сахалинцев и курильчан. Сейчас вместе с новобранцами в регионе 630 проводников здоровья. Под их крылом 150 тысяч пациентов. Напомню, в прошлом году в регионе появились также проводники счастья. Они сопровождают женщин на протяжении всей беременности, начиная с первого визита к акушеру-гинекологу и заканчивая родами. Президент Владимир Путин подписал закон о запуске передвижных аптек в отдаленных и малонаселенных местах, где нет стационарных аптечных точек. Эксперимент стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Речь идет о специальных мобильных пунктах на базе автомобилей. Жители здесь также смогут заказать необходимые лекарства заранее. При этом в передвижных аптеках нельзя будет купить препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Студент из Германии побил рекорд по скоростной сборке кубика Рубика во время свободного падения при прыжке с парашютом. Молодой человек справился с головоломкой за 23 секунды. Экстремальный сбор проходил на скорости свыше 160 км в час. При этом парашютист использовал технику падения спиной вниз, чтобы зафиксировать достижение. В обычных условиях на земле парень собирает кубик за 9 секунд. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем добрый вечер, прекрасного настроения. Если вам нужен еще один повод для того, чтобы оно сегодня поднялось, прямо сейчас вам один обеспечу. 5.05 на календаре, 5 мая, и сегодня отмечается один очень интересный праздник. Я когда прочитала, думаю, ну, точно, для всех девчонок этот праздник будет очень актуален и явно всех наших радиослушательниц сейчас порадует, поднимет настроение. Итак, девчонки, сегодня отмечается Международный день принцесс. День, когда отмечают, что каждая девочка принцесса. Ну, мы все это прекрасное и так знали. Мы что, будем озвучивать очевидные вещи в эфире Первого областного? Друзья, девчонки, если вы еще не отметили этот праздник, пожалуйста, обязательно это сделайте. Еще мы с вами успеваем насладиться этим прекрасным вечером. Сегодня можно позволить себе чуточку больше, может быть, скушать лишнее пирожное или выбрать какой-нибудь потрясающий, особенно красивый наряд для того, чтобы завтра покорить всех в офисе. В общем, дорогие мои принцессы, дорогие наши радиослушательницы, ни в чем себе не отказывайте и почаще напоминайте себе, что внутри вас живет та самая принцесса. Балуйте ее почаще. А мы же с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее у нас в эфире свежий трек от DJ Smash, Бэмби, делаем погромче.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: 18:19 сахалинское время. Самое идеальное время для того, чтобы ознакомиться с выпуском прогноза погоды, чтобы завтра ваши планы не могли нарушить никакие погодные условия. Вы были во всеоружии, дорогие друзья. Так что давайте прямо сейчас это и сделаем. Узнаем, что же нам там синоптики подготовили. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Ахе без осадков, около 0 градусов. В Тымовском осадков также не обещают, около 10 градусов со знаком плюс. В Смирных временами пройдет небольшой дождь и 8 градусов выше нуля. А в Углегорске также временами ожидаются осадки, плюс 6 градусов. В Тамари осадков не предвидится, здесь потеплеет до плюс 8. В Чехове еще теплее, здесь до плюс 9, но пройдет кратковременный дождик. В Невельске, а также в Хомске осадков не обещают, до 11 градусов тепла. В Северо-Курильске прохладнее, здесь до плюс 3 и временами даже снежно. В Курильске осадков не предвидится, 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске погода преимущественно без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Днем от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
1: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: А в «Мили Джойс» есть капика.

0: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Начну из новостей из Урала. Там открылась пельменная СПА. На самом деле, просто на территории одного отеля находится огромная купель, течение в которой движется по кругу. Из-за этого создается эффект, будто люди плавают в большой кастрюле, как пельмени. Есть видео, это друзья, круто. Обязательно посмотрите, это очень смешно, забавно.
2: Вы
1: выглядит очень смешно.
2: Глаза этих людей, когда я добавил лаврового листа.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Умные технологии добрались и до нашего сна. В Японии выпустили расслабляющую пижаму. В чем ее секрет, расскажу в выпуске «Других новостей». Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Японские разработчики представили расслабляющую пижаму. Она улучшает качество сна и разгоняет кровообращение. Все дело в том, что в ткани вшиты небольшие магниты, которые успокаивают мышцы прямо во сне. Ну, то есть работают по принципу тяжелого одеяла. Но за счет более глубокого сна организм эффективнее и лучше восстанавливается, и пижама становится особенно популярной у спортсменов и офисных сотрудников. Она также помогает еще исправить осанку.
0: Другие новости.
1: Но если вы предпочитаете расслабляться менее технологичными способами, то апельсин вам в помощь. Цитрусы признаны лучшим дешевым антистрессом. Это доказали ученые из Китая. Один только их запах благоприятно воздействует на мозг и нервную систему, почти моментально возвращая человека в состояние спокойствия. В ходе эксперимента исследователи давали участникам вдыхать разные ароматические масла с цитрусовыми запахами. И все они моментально снижали сердечный ритм, а мозг ловил позитивные эмоции и концентрацию. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи – 32 11 12.
0: Другие новости.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Дорогие друзья, вечер у нас потихонечку спускается на города Сахалинской области. Это означает, что самое лучшее время наступает для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, подойти к этому процессу с умом. Кто начинает готовиться с вечера, тот поступает мудро, там и в гости потом с утра можно заскочить, ведь вы будете готовы абсолютно к любым поворотам судьбы, к любым погодным условиям. Прямо сейчас начнем с вами подготовку к завтрашнему дню, узнаем, какая же погода нас с вами ожидает. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до 5 градусов тепла. В Ногликах осадков также не предвидится и 8 градусов со знаком «плюс». В Поронайске пройдет кратковременный дождь, 6 градусов выше нуля. В остальных ниже перечисленных городах осадков не обещают. В Красногорске до плюс 8, в Макарове потеплеет до плюс 10, а в Долинске до плюс 14. В Охотском плюс 12 и также без осадков. В Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском осадков также не предвидится и 10 градусов выше нуля на термометрах. В Южно-Курильске до плюс 12, в Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6 плюс 8, днем от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

заколдовала нас Леди Гага со своим хитом «Абракадабра». Невозможно просто так сидеть на месте, так и хочется танцевать. У меня лично в такт точно двигается голова, ноги, руки. В общем, если вам тоже хочется подвигаться в такт, обязательно это делайте и ни в чем себе не отказывайте. Даже если едете в машине или идете куда-нибудь и слушаете радио СТВ, всегда можно пританцовывать. И от этого, я уверена, что ваше настроение станет только лучше. А я к вам вот с такой интересной новостью пришла, не с пустыми руками. В России массово раскупают, чтобы вы подумали, Роллс-Ройсы. Не какие-нибудь семечки, не конфеты и даже не лабубу. А раскупают Роллс-Ройс. В 2025 году поставили второй рекорд за 15 лет. Всего в России приобрели 225 машин этого бренда. Ну а на минуточку цена самого популярного автомобиля от 52 миллионов рублей начинается. Да, друзья, надо поспешить, а то все Роллс-Ройсы раскупят. Желаю, чтобы мы с вами так жили, чтобы могли тоже раскупать Роллс-Ройсы, что там еще, особняки, какие-нибудь другие крутые машины, очень дорогие. В общем, всем нам этого желаю. Мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее у нас в эфире «Градусы» с треком «Голая».

0: Дорогие друзья, в хорошей компании с прекрасной музыкой время летит очень скоротечно. И пролетел еще один музыкальный час. Мы с вами перемещаемся в следующий, где продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. На Сахалине и Курилах 7 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Вначале коротко о главных темах выпуска. Сахалинцев предупреждают об ограничении мобильного интернета. Движение ограничат в Южно-Сахалинске в среду на время проведения репетиции парада. 6 и 7 мая в Поронайске возможно ухудшение качества воды. Сахалинцы массово получают рассылку от сотовых операторов и банков об ограничении мобильного интернета с 5 по 9 мая. В сообщениях уточняется, что в этот период могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банков и получением уведомлений. Людям рекомендуют использовать Wi-Fi. Островитяне предполагают, что это связано с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы, отмечая, что подобные ограничения действовали и в прошлом году. Движение 6 мая ограничат в Южно-Сахалинске на время проведения репетиции Парада Победы. С 7 утра до 14 часов движение и проезд по улице Горького закроют от улицы Священномученика Илариона Троицкого до улицы Горнолыжной. Общественный транспорт будет объезжать участок по Коммунистическому проспекту, Комсомольской, Пограничной и Емельянова. Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться альтернативными путями следования. На Сахалине усилили контроль за рыбаками. Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за неделю провели 50 рейдов. По итогам мероприятия специалисты выявили 45 нарушений и изъяли 17 незаконных орудий лова. Общая сумма штрафов составила 257 тысяч рублей. Напомню, с 1 мая в регионе стартовал лицензионный любительский лов симы. Рыбачить можно только по специальным путевкам, на разрешенных участках и с использованием удочки или спиннинга. Нарушение правил может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность. В связи с проведением плановой сезонной проверки пожарных гидрантов 6 и 7 мая в Поронайске возможно временное ухудшение качества воды. Как рассказали в администрации района, работы проводятся для обеспечения пожарной безопасности города перед летним сезоном. По всем вопросам жители округа могут обращаться в коммунальные компании, обслуживающие их дома. Напоследок напомню о важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Дорогие друзья, всем привет. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. 19 часов и 6 минут сахалинское время. Самое время для того, чтобы узнать самые актуальные новости из мира моды. Я вот тут на них наткнулась, и оказалось, что этой ночью, 4 мая, прошло Мет-гала. Это самое масштабное модное шоу года, которое происходит традиционно в музее Метрополитен. И почему этот бал такой особенный, является благотворительным мероприятием, и на нем собирают средства для Института костюма, который находится в Нью-Йорке. В этот раз темой вечера стала мода как искусство, и идея в том, чтобы воспринимать тело как холст, а одежду как произведение искусства настоящее. Ну, мне кажется, это уже ни для кого не секрет, что одежду мы уже давно воспринимаем как произведение искусства, особенно если это какая-то дизайнерская одежда, там уже, конечно, что только не происходит в мире моды, и под расходу образы знаменитостей должны были быть вдохновлены живописью, скульптурой и историей костюма, собственно. Там можно встретить самые невероятные образы. Меня вот больше всего покорил образ статуи. Там прям действительно человек как будто бы, ну, не одет в ткань, не живой, а как будто это настоящая статуя. Ну, просто потрясающе. В общем, если вам будет интересно, как-нибудь на досуге посмотрите, может быть, на что-то вдохновитесь в своем гардеробе, на что-то вас вдохновит тема моды как искусство. Ну и вообще действительно радовать себя какими-то оригинальными, интересными образами, это очень даже полезно и, на мой взгляд, очень поднимает настроение. Мы же с вами двигаемся только вперед, продолжаем наш музыкальный плейлист. В этом блоке прозвучит Gorillaz, Beer Wolf и многие другие, так что оставайтесь с нами на волнах Первого областного и делайте погромче.

0: 19:20 на Сахалине и Курилах. Самое время узнать, какая погода ожидает нас с вами завтра. Прямо сейчас выпуск от синоптиков. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 мая. В Ахе осадков не обещают, около 0 градусов на термометре. В Тымовском также без осадков и до 10 градусов со знаком плюс. В Смирных временами пройдет небольшой дождь до плюс 8 градусов. В Углегорске на пару градусов прохладнее, здесь до плюс 6 и также временами дождливо. В Тамари без осадков, 8 градусов со знаком плюс. В Чехове пройдет кратковременный дождь и 9 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске осадков не обещают. Здесь до плюс 11 градусов, в Северо-Курильске значительно холоднее, здесь до плюс 3 и временами даже будет снежно. В Курильске осадков не обещают, здесь до плюс 9, в Южно-Сахалинске также без осадков, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
5: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Потрясающая и нежная композиция от Limp Bizkit, довольно для них не характерная, но при этом она продолжает нас радовать уже долгие-долгие годы. А я к вам, дорогие друзья, возвращаюсь с такой интересной информацией о сегодняшнем дне. 5 мая у нас на календаре, дата очень насыщенная на разнообразные исторические события. Вот, например, в этот день, в 1921 году, аж 105 лет назад уже в Париже, состоялась презентация духов Шанель номер 5. Представляете, сегодня исполняется этому парфюму 105 лет. А вообще, как создавались эти легендарные духи? Коко Шанель хотела создать парфюм, который дополнит ее стиль одежды, который был очень утонченным, чтобы аромат был модным, но при этом был не подвластен временем. По-моему, эта задумка ей очень даже удалась, если столько уже лет он пользуется невероятным спросом и является самым продаваемым парфюмом в бренде. И этот парфюм создал Эрнест Бо, парфюмер, по заказу Коко Шанель. Она хотела, чтобы аромат пах женщиной, а не розой. И вот сама Коко не очень любила цветочные ароматы. Вот такой интересный факт. Как выбрали название для парфюма? На самом деле очень просто. Вот парфюмер Эрнст Бо предложил 10 вариантов образцов парфюма Коко Шанель, из которых она выбрала 5-й образец. И, собственно, композицию так и назвали «Шанель номер 5». И такое название за ней и закрепилось. Считаю, что действительно все простое, оно часто становится на века таким запоминающимся. И вот такое очень простое решение, связанное с названием этого парфюма, оно запомнилось. Помнилось всем, ушло далеко в массы, и до сих пор «Шанель номер 5» — это, конечно же, самый узнаваемый, самый популярный парфюм, который, ну, наверное, знают действительно все. А, друзья, мы же с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее у нас в эфире Мия Бойко и ее базовый минимум. Интересно, входит ли туда «Шанель номер 5»?

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Дорогие друзья, продолжаем нашу волну радио СТВ. Продолжим совсем скоро наш музыкальный плейлист. А прямо сейчас для вас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 5 градусов. В Ногликах чуть теплее, здесь до плюс 8, и также погода без осадков. В Поронайске кратковременный дождь до 6 градусов со знаком плюс. В Красногорске осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 8 градусов. В Макарове потеплеет до плюс 10, осадков также не будет. В Долинске тоже без осадков, и здесь до плюс 14, в Охотском плюс 12, и также осадков не обещают. В Корсакове и Аниве, а также в Малокурильском осадков также не предвидится, 10 градусов тепла. А в Южно-Курильске осадков также не будет, и 12 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске погода также без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла, днем от 13 до 15 со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

вот, знаете, так закрыла глаза и представила, что я и сама по волнам немножечко качаюсь. Ну, это для тех, кто уже очень давно не был в отпуске. Такой небольшой лайфхак. Дорогие друзья, если очень сильно хочется вам отправиться в

только себе не представляете, поэтому можно на досуге как-нибудь зайти на сайт НАСА, посмотреть, выбрать себе новые обои на рабочий стол или на заставку телефона. В общем, очень интересные кадры я уже здесь посмотрела. Здесь фото из иллюминатора, и вот Земля так красиво показана. Ну, многие уже видели, конечно, эти высококачественные свежие снимки Земли, но там еще очень много других разнообразных космических объектов. Так что, дорогие друзья, вполне себе вот так возможно, можно представить, что вы полетели в космос и стать частью этой космической операции. Друзья, мы продолжаем с вами наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного и делайте погромче.

0: со скоростью звука пролетает время, дорогие друзья. Настала пора переходить в новый музыкальный час, где мы продолжим радовать вас горячей музыкальной подборкой, а также узнаем обо всем самом главном в свежем выпуске новостей. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертный полк» и масштабная вечерняя программа. Вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. При этом с собой будет нельзя пронести колющие, режущие предметы, аэрозольные баллончики, любые жидкости, беспилотные летательные аппараты и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. В целях безопасности вход на площадки с животными, велосипедами, педами и самокатами также будет запрещен. На Сахалине усилили контроль за рыбаками. Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за неделю провели 50 рейдов. По итогам мероприятий специалисты выявили 45 нарушений, составили 28 административных протоколов и изъяли 17 незаконных орудий лова. Общая сумма штрафов составила 257 тысяч рублей. Напомню, с 1 мая в регионе стартовал лицензионный любительский лов зимы. Рыбачить можно только по специальным путевкам на разрешенных участках и с использованием удочки или спиннинга. Нарушение правил может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность. В связи с проведением плановой сезонной проверки пожарных гидрантов 6 и 7 мая в Поронайске возможно временное ухудшение качества воды в системе водоснабжения. Как рассказали в администрации района, работы проводятся для обеспечения пожарной безопасности города перед летним сезоном. Единый номер телефона вызова экстренных служб 112. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Губернатор провел встречу с персональными администраторами, которые прошли обучение и готовы приступить к работе. Они будут заботиться о пациентах с хроническими заболеваниями. Проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе главы региона, чтобы медпомощь стала доступнее для сахалинцев и курильчан. Сейчас вместе с новобранцами в регионе 630 проводников здоровья. Под их крылом 150 тысяч пациентов. Напомню, в прошлом году в регионе появились также проводники. Проводники счастья. Они сопровождают женщин на протяжении всей беременности, начиная с первого визита к акушеру-гинекологу и заканчивая родами. Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат водителя не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. При этом сроки сдачи можно перенести, подав заявление. Кроме того, экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. В таком случае пересдать его можно будет только через год. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. Всем прекрасного настроения этим вечером. 8 часов и 7 минут, время Сахалинское. А это означает, что мы начинаем нашу музыкальную ностальгию. Целых 2 часа отборных хитов у нас с вами впереди. В этом году радио СТВ исполнилось 25 лет. Вот буквально на днях это случилось, друзья. И за это время, за эти 25 лет мы уже успели прожить с вами целую музыкальную эпоху, и, конечно, для наших любимых радиослушателей мы собрали самые главные хиты ушедшие 25-летки. Так что, дорогие друзья, у нас впереди множество приятных воспоминаний, целых 2 часа главных хитов, целых 2 часа все наши радиослушатели могут говорить, что нет, это не слезы, это ностальгия в глаз попала. Так что, друзья, не скрывайте своих чувств, поностальгируем как следует и продолжаем наш музыкальный плейлист. Делайте погромче и оставайтесь с нами.

0: Ой, Нюш, прости, пожалуйста, но все-таки перебить придется. Нам же все-таки нужно познакомиться с выпуском прогноза погоды на завтра. Иначе как же мы будем правильно одеваться, чтобы не замерзнуть или, не дай бог, не перегреться? Поэтому, дорогие друзья, прямо сейчас для вас выпуск прогноза погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Ахе без осадков, около нуля на термометре, в Тымовском потеплеет до плюс 10, и также погода без осадков. В Смирных временами пройдет небольшой дождь, плюс 8 градусов, в Углегорске на пару градусов прохладнее, плюс 6, и также временами ожидаются незначительные осадки. В Томари осадков не обещают, здесь до плюс 8 градусов, в Чехове до плюс 9 и временами дождливо. В Невельске, а также в Хомске осадков не обещают, до 11 градусов тепла, в Северо-Курильске прохладнее, здесь до плюс 3 и временами снежно. В Курильске осадков не обещают, до плюс 9 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске погода преимущественно без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла, днем от 13 до 15 со знаком плюс. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формула-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
8: One sip,
7: bad for me.
8: One hit,
7: bad for me.
8: One kiss,
7: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

Очаровательная Пэрис Хилтон продолжает нашу музыкальную ностальгию. На этом блоке у нас зарубежные композиции завершились. А дальше, дорогие друзья, ну, настоящая дискотека 2000-х, только нашего отечественного производства в эфире Первого областного. Далее появится Юрий Шатунов с треком «Забудь», Лера Москва на седьмом этаже и Ани Лорак с треком «Медленно». Ну, в общем, сейчас мы с вами просто зажжем, не по-детски, так что делайте погромче свои радиоприемники, танцуйте, если есть такое желание, уверена, оно у вас обязательно появится, и оставайтесь с нами на волнах Первого областного, ведь целых 2 часа лучших хитов за последние 25 лет у нас с вами впереди, а первые полчаса уже минули, поэтому продолжаем нашу классную дискотеку, оставайтесь с нами.

0: продолжим нашу музыкальную ностальгию через пару мгновений, а прямо сейчас для вас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, до 5 градусов тепла. В Ногликах до плюс 8, и также осадков не ожидается. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, до плюс 6 градусов на термометре, а во всех остальных ниже перечисленных городах осадков не ожидается. В Красногорске до плюс 8, в Макарове еще теплее, здесь до плюс 10, в Долинске плюс 14, также осадков не ожидается, в Охотском плюс 12, в Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском погода также без осадков и 10 градусов тепла. В Южно-Курильске до плюс 12 на термометрах, в Южно-Сахалинске погода также преимущественно без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла, днем от плюс 13 до плюс 15. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

На этой ноте с Терияки Бойс и их легендарным треком Tokyo Drift завершается мое эфирное время. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Хочется от всей души пожелать вам чудесного вечера этим вторником, прекрасного настроения. Завтра, дорогие друзья, и оставайтесь с нами на волнах Первого областного, ведь еще целый час мы будем продолжать радовать вас ностальгической подборкой музыкальной, так что никуда не уходите. Делайте погромче и наслаждайтесь. До встречи в эфире.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: станция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Прогноз погоды на радио АСТВ.
4: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая. В Ахе погода без осадков, около нуля на термометрах. В Тымовском потеплеет до плюс 10 и также без осадков. В Смирных временами пройдет небольшой дождь, здесь до 8 градусов тепла. В Углегорске также временами дождливо и до 6 градусов со знаком плюс. В Томари до плюс 8, синоптики обещают погоду без осадков. В Чехове кратковременный дождь и до 9 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 11. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до 3 градусов тепла, временами ожидается снежная погода. В Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
2: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
5: Линзочки, линзочки.
6: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Реклама.
8: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до 5 градусов выше нуля. В Ногликах до плюс 8 и также погода без осадков. В Поронайске временами дождливо до 6 градусов выше нуля. В Красногорске погода без осадков, здесь синоптики обещают до плюс 8. В Макарове потеплеет до плюс 10 и также осадков не предвидится. В Долинске также осадков не ожидается, здесь до 14 градусов со знаком плюс. Плюс 12 будет в Охотском и также осадков не ожидается. В Корсакове, Аниве и Малокурильском также без осадков, здесь до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске еще теплее, здесь до плюс 12 и также погода без осадков. Осадков не будет также и в Южно-Сахалинске, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Ахе погода без осадков, около нуля на термометрах. В Тымовском потеплеет до плюс 10 и также без осадков. В Смирных временами пройдет небольшой дождь, здесь до 8 градусов тепла. В Углегорске также временами дождливо и до 6 градусов со знаком плюс. В Томари до плюс 8, синоптики обещают погоду без осадков. В Чехове кратковременный дождь и до 9 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 11. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до 3 градусов тепла, временами

0: Ожидается снежная погода. В Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8. Днем от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
6: на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до 5 градусов выше нуля. В Ногликах до плюс 8 и также погода без осадков. В Поронайске временами дождливо до 6 градусов выше нуля. В Красногорске погода без осадков, здесь синоптики обещают до плюс 8. В Макарове потеплеет до плюс 10 и также осадков не предвидится. В Долинске также осадков не ожидается, здесь до 14 градусов со знаком плюс. Плюс 12 будет в Охотском и также осадков не ожидается. В Корсакове, Аниве и Малокурильском также без осадков, здесь до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске еще теплее, здесь до плюс 12 и также погода без осадков. Осадков не будет также и в Южно-Сахалинске, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АЭС.

наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу».

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Ахе погода без осадков, около нуля на термометрах. В Тымовском потеплеет до плюс 10 и также без осадков. В Смирных временами пройдет небольшой дождь, здесь до 8 градусов тепла. В Углегорске также временами дождливо и до 6 градусов со знаком плюс. В Томари до плюс 8, синоптики обещают погоду без осадков. В Чехове кратковременный дождь и до 9 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 11. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до 3 градусов тепла, временами ожидается снежная погода. В Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до 5 градусов выше нуля. В Ногликах до плюс 8 и также погода без осадков. В Поронайске временами дождливо до 6 градусов выше нуля. В Красногорске погода без осадков, здесь синоптики обещают до плюс 8. В Макарове потеплеет до плюс 10 и также осадков не предвидится. В Долинске также осадков не ожидается, здесь до 14 градусов со знаком плюс. Плюс 12 будет в Охотском и также осадков не ожидается. В Корсакове, Аниве и Малокурильском также без осадков, здесь до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске еще теплее, здесь до плюс 12 и также погода без осадков. Осадков не будет также и в Южно-Сахалинске, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
5: на радио АСТВ.
6: Реклама.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Ахе погода без осадков, около нуля на термометрах. В Тымовском потеплеет до плюс 10 и также без осадков. В Смирных временами пройдет небольшой дождь, здесь до 8 градусов тепла. В Углегорске также временами дождливо и до 6 градусов со знаком плюс. В Томари до плюс 8, синоптики обещают погоду без осадков. В Чехове кратковременный дождь и до 9 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 11. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до 3 градусов тепла, временами ожидается снежная погода. В Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до 5 градусов выше нуля. В Ногликах до плюс 8 и также погода без осадков. В Поронайске временами дождливо до 6 градусов выше нуля. В Красногорске погода без осадков, здесь синоптики обещают до плюс 8. В Макарове потеплеет до плюс 10 и также осадков не предвидится. В Долинске также осадков не ожидается, здесь до 14 градусов со знаком плюс. Плюс 12 будет в Охотском и также осадков не ожидается. В Корсакове, Аниве и Малокурильском также без осадков, здесь до 10 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске еще теплее, здесь до плюс 12 и также погода без осадков. Осадков не будет также и в Южно-Сахалинске, предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 8, днем от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер западный 7-12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

0: и ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

странное, знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертный полк» и масштабная вечерняя программа. Вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. При этом с собой будет нельзя пронести колющие, режущие предметы, аэрозольные баллончики, любые жидкости, беспилотные летательные аппараты и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. В целях безопасности вход на площадки с животными и велосипедами и самокатами также будет запрещен. На Сахалине усилили контроль за рыбаками. Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за неделю провели 50 рейдов. По итогам мероприятий специалисты выявили 45 нарушений, составили 28 административных протоколов и изъяли 17 незаконных орудий лова. Общая сумма штрафов составила 257 тысяч рублей. Напомню, с 1 мая в регионе стартовал лицензионный любительский лов зимы. Рыбачить можно только по специальным путевкам на разрешенных участках и с использованием удочки или спиннинга. Нарушение правил может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность. В связи с проведением плановой сезонной проверки пожарных гидрантов 6 и 7 мая в Поронайске возможно временное ухудшение качества воды в системе водоснабжения. Как рассказали в администрации района, работы проводятся для обеспечения пожарной безопасности города перед летним сезоном. Единый номер телефона вызова экстренных служб 112. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Губернатор провел встречу с персональными администраторами, которые прошли обучение и готовы приступить к работе. Они будут заботиться о пациентах с хроническими заболеваниями. Проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе главы региона, чтобы медпомощь стала доступнее для сахалинцев и курильчан. Сейчас вместе с новобранцами в регионе 630 проводников здоровья. Под их крылом 150 тысяч пациентов. Напомню, в прошлом году в регионе появились также проводники счастья. Они сопровождают женщин на протяжении всей беременности, начиная с первого визита к акушеру-гинекологу и заканчивая родами. Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат водителя не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. При этом сроки сдачи можно перенести, подав заявление. Кроме того, экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. В таком случае пересдать его можно будет только через год. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро, друзья.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Но.
0: Здравствуйте.
1: А спонсор-то наш? Спонсор облобластного шоу. Знаете кто? Сеть социальных магазинов «Верный». Да. Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира 106 у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
0: Ну что, друзья, здравствуйте. Всем большой привет. Наконец-то добрались. Ну добрались ведь.
1: Подожди, секунду. Никогда. А вот сейчас.
0: Среда пришла,
1: да.
0: Неделя прошла.
1: Но все, на расслабончике.
0: Все, расслабились, отложили все свои какие-то серьезные дела в сторону.
1: Это, знаете, что тот момент, когда можно вот кресло свое офисное поднять до упора наверх и ножками вот так вот поболтать.
0: Поболтать.
1: Чуть-чуть.
0: А потом обратно все вернуть на место и доделать свои дела.
1: У вас на это есть пара дней.
0: Это всего лишь среда. Непростая будет сегодня среда.
1: О, подожди, к чему ты нас готовишь? Что ты знаешь, чего не знаем мы?
0: Ну, не забывайте о том, что предстоящие праздники означают только одно. Нужно все успеть сделать.
1: Потому что перекроют.
0: Все успеть подготовить, да, потому что все перекроют, во-первых. Во-вторых, затяжные будут выходные, это значит, что, да?
1: Ага.
0: Будет короткая рабочая неделя на следующей неделе.
1: Это раз.
0: Поэтому, друзья, все-таки давайте как-то соберемся немного, но с легкой ноткой вот этого, ну, ощущения, что уже все.
1: Уже близко.
0: Да. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Это облобластное шоу. Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: Начинаем наше утро, начинаем нашу среду.
1: Угу, да. Начинаем ее, как обычно, музыкально, ребята, и в течение ближайших 4 часов. Ой, сколько будет музыки. Ой, сколько будет новостей для вас. Ой, сколько будет всего полезного и бесполезного.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ешеньки мои. Даже я бы сказала. Поэтому оставайтесь с нами, делайте громче, будьте в курсе всего.
1: Да.
0: Поехали.

0: Ребята, здесь и сейчас ваш астрологический прогноз на день сегодняшний. Он готов сегодня у нас. Что будет у нас сегодня 6 мая?
1: Да, и спонсор гороскопа — Центр репродукции, цветок жизни медицинского центра Modus Vivendi. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия. Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Ребята, ну что, мы все подготовили для вас, осталось только озвучить. Женечка,
1: начинаем.
0: С Овнов.
1: Да, Овны, в хороших советах у вас точно не будет недостатка.
0: Тельцы, не рассчитывайте, что все сделают за вас, берите инициативу в собственные руки.
1: Близнецы, не спешите верить всему, что вы услышите в течение дня от коллег.
0: Раки, доброе утро, у вас достаточно времени взвесить все за и против и не принимать резких решений.
1: Львы, держите улыбку при себе весь день, она точно вам пригодится.
0: Девы, сложные вопросы не придется решать в одиночку, рядом будут люди, готовые помочь во всем.
1: Весы, за увеличением своих обязанностей последует расширение своих возможностей.
0: Скорпионы, те, кто прежде был с вами в чем-то не согласен, изменит свое мнение.
1: Стрельцы, день даст шанс изменить к лучшему отношение, которое в последнее время вас напрягали.
0: Козероги, не пытайтесь произвести неизгладимое впечатление на всех вокруг. Это отнимет много энергии.
1: Водолеи, не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях.
0: Далее у нас рыбы. Вы приятно проведете время в компании людей, общение с которыми вам не хватало.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 7 часов и 17 минут в Южно-Сахалинске. Рубрика наша про музло, ребята, естественно, музыкальная, конечно же, от Жени. И что сегодня у нас будет, новинка или старинка? Удивите нас.
1: Ну, я как-то по старинкам в последнее время, что-то мне стало нравиться. Поэтому сегодня польский дуэт Calvi & Remy образовался, который в 2003 году, когда оба работали диджеями на радио. Внимание, так что у нас тоже, Артем, с тобой есть шанс стать какими-то популярными исполнителями. В том же году они записали первую версию трека Explosion, но настоящий взрыв случился в 2006 году после переиздания. Песня стала международным клубным хитом, а дуэт – пионерами танцевальной музыки в Польше. И секрет успеха был прост, потому что мощный агрессивный бит с элементами транс и техно, которые идеально подходили в то время для танцполов, и женский вокал. По воспоминаниям дуэта, вокал исполнила неизвестная им певица. Calvi & Remy увидели финальную версию трека только по телевизору после того, как уже все было сведено. Трек вошел в топ-40 польского клубного чарта и возглавил чарт телевизионного эфира Польши. И в итоге песня звучала по всей Европе и даже за океаном. В Британии ее крутили на BBC радио, а это такой, ну, мощный результат. В результате этого успеха Calvi & Remy выступили в Лондоне, потом открывали концерт вместе с Тиесто. И в Польше играли с Тиесто тоже, на Ибице тоже им посчастливилось выступить, что для клубного музыкального дуэта тех лет было, ну, высшей такой точкой. Многие иностранные слушатели долго не верили, что трек создали поляки, но это действительно было так. Трек Explosion от Calvi & Remy прямо сейчас.

0: часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Немного потанцевали.
1: Ну, потому что все-таки среда, как говорится, маленькая пятница, поэтому немного, да, представили, что вы где-то на дискотеке, и все, обратно вернулись. Открывайте глаза. Да, вы идете на работу.
0: Да, сейчас о погоде вам расскажем.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 6 мая, в Ахе без осадков 3 градуса тепла, в Тымовском без существенных осадков плюс 10, в Смирных временами дождь до 7 выше 0, в Углегорске без осадков плюс 6, в Томаре и Чехове без существенных осадков около 9 градусов тепла, в Невельске и в Хомске временами дождь плюс 10, в Северо-Курильске без осадков плюс 4, в Курильске осадков не ожидается до 10 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 12, плюс 14 градусов, ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат европейский. 189,95 за 380 грамм. Сок любимый в ассортименте. 99,95 за 1 литр.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Кто там пишет что? Кто говорит?
2: Ой, а я сейчас расскажу о том, что там ученые опять проанализировали у нас.
1: Опять.
2: И решили, что красивым женщинам сложно вступать в отношения.
1: Женечка.
2: Да, да, да, да. Ученые проанализировали 1000 человек и выявили, что так было веками. В 94% культурных произведений, от сказок до театральных постановок, красивые женщины представали в образе холодных таких злодеек, как пример та же Малефисента, да, или Сирены. Это с раннего детства закладывает у мужчин любого социального положения установку «красота равно опасность».
1: Опасность, да.
2: При этом в современном мире люди становятся осторожными с выбором партнеров из-за обострившихся случаев мошенничества и ментальных проблем. Любая неуверенность на начальных этапах возвращает людей к знакомым образом. Красота приведет к проблемам.
1: Что делать? Что делать красивым девчонкам? Что говорят ученые по этому поводу? Или просто они так закинули?
2: Просто закинули, разбирайтесь в этом сами, поэтому даже красивые мужчины будут выбирать безопасный вариант средней внешности, а 78% красоток остаются одни.
1: Да.
2: Грустная история, друзья.
1: Статистика.
2: Да.
1: Не
2: обращайте
1: подходит.
2: Внимание на душу, а не на внешность.
1: Конечно, в первую очередь.
2: Да.
1: А вдруг человек что-то хороший?
2: Может, начитанный.
1: Угу.
2: Спросите, какие любимые книги у человека, да? Красивые девушки тоже читают, между прочим.
1: Да.
2: Но так вам скажу.
1: Я не буду спрашивать сейчас. Но нам это не надо.
2: Так, все, переходим к следующей новости.
1: Давайте.
2: Тут уже вообще. Каждый пятый россиянин готов работать 6 дней в неделю. Это подтвердил результат опроса.
1: Если. Mm-hmm. Есть там что-нибудь? Ссылочка?
2: Да, естественно. Mm-hmm. Они готовы работать, если 6-й день будет оплачен.
1: А
2: не
1: как,
2: так, что
1: как
2: просто
1: иначе?
2: Все оставят как есть, и еще 6-й день добавится. Нет, только за денежки. При этом, чем старше человек, тем меньше желания жертвовать отдыхом ради оплаты. То есть только молодежь готова работать 6 дней в неделю за дополнительную плату и так далее.
1: Это кто?
2: А мы
1: зумеры,
2: уже...
1: получается, готовы
2: зумеры
1: на 6-й день?
2: Да.
1: А мы уже 4 дня, пожалуйста.
2: Да, а мы тут пока о 4-дневке мечтаем. Вот трудоголики ломают статистику и будут зарабатывать больше.
1: Но пусть зарабатывают больше.
2: А мы отдохнем.
1: А мы за те же деньги, но 4 дня. Будьте добры, пожалуйста, организуйте.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Доброе утро, ребята.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну что, по вакансиям, быстренько. По предложениям на рынке, менеджер по продажам услуг металлообработки требуется. И там, знаете, такой у них человек по поиску кадров работает крайне суровый. Нам крайне... Я думаю, что это вот так вот, да, должно читаться.
2: Угу.
1: Нам крайне необходимы те, у кого есть повышенная активность и работоспособность. Жажда денег. На. Я думаю, вот это «на» тоже тут необходимо, да. Желание и дальше наращивать опыт, знания и навыки в продажах, железобетонная устойчивость, настойчивость и стрессоустойчивость. Умение не спать, не есть и не пить литрами кофе, пока мы завоевываем рынок. Отличное чувство юмора, опыт работы в активных телефонных продажах не менее 1 года, суперспособность любой ценой затащить клиента в офис. Хоть выезжай, да и за ухо ему, да. Или за
2: ценой.
1: Сливу. Так, нам не нужны. Не уверен.
2: Как, знаешь, сезон какого-то сериала. Ага. Любой ценой
1: любой
2: затащить.
1: Так, нам не нужны неуверенные в своих силах, знаниях и умениях неудачники и нытики. Фу-фу-фу, таким быть. Ну, и так далее. Дальше они просто переходят на оскорбления какие-то людей, которые им не подходят.
2: Ну, так себе вакансия, на самом деле.
1: Да, да, да.
2: Маркетологи по вакансиям, ну,
1: надеюсь,
2: если честно, в плохом настроении просто писали.
1: Надеюсь, это писал не директор, да, вообще не имеющий отношения к этой фирме человека, просто попросили жесткое объявление составить.
2: Нытики.
1: Нытики, да. Шли вон, да, мимо проходим, а остальным ребята...
2: Так, ну что, друзья, если вдруг кому-то приглянулась данная вакансия, будьте, пожалуйста, внимательны.
1: Если кто-то любит, что его унижают, да, не ценят.
2: Обратите внимание.
1: От 30 до 75 тысяч, между
2: прочим,
1: обещают.
2: Нормально, кстати, за то, что тебя унижают, хорошо.
1: 30 это если нытик.
2: Унизительная стоимость.
1: Это если нытик и стрессоустойчивый, значит, у тебя 75. Повышенная ставка. Гордись собой. Артем

0: Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня. 7.40 в Южно-Сахалинске.
1: Спонсор прогноз погоды — салон оптики «Хамелеон». Смените имидж как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 мая в Александровске-Сахалинском без существенных осадков, до плюс 6 градусов, в Ногликах плюс 9, осадков не ожидается. Далее без осадков: Поронайск-Красногорск 8 градусов, в Макарове 10 тепла, в Долинске воздух прогреется до 15, плюс 12 в Охотском, 10 градусов в Корсакове, в Аниве временами дождь, плюс 14. Без осадков в Малокурильском плюс 10, без осадков в Южно-Курильске плюс 12. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, 12-14 тепла, ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов. А, нет, подождите. Не бегите вперед.
1: 7 часов 46 минут.
0: Спасибо. Спасибо, да? Женечка. Да? Ребята, а что это означает?
1: Это означает, что совсем скоро стартует наша замечательная музыкальная вокальная игра, которая называется «А запой». Через пару мгновений ждем ваших телефонных звонков 49 15 05. Звоните.

0: Впереди для вас информация о погоде. 8 часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Ребята, а тема, на которую мы просим вас отреагировать своим мнением, продолжите фразу «Я не так много зарабатываю, но зато...» Что зато? Ваше продолжение принимает Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь к нашему общению. Друзья, прямо сейчас о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. В Ахе без осадков плюс 3, в Тымовском без существенных осадков 10, тепла, в Смирных временами сегодня дождь до 7 выше 0. В Углегорске без осадков плюс 6, в Томари и Чехове без существенных осадков плюс 9, в Невельске и в Хомске временами дождь до 10, тепла, в Северокурильске сегодня без осадков до 4 со знаком плюс. В Курильске осадков не ожидается плюс 10. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается плюс 12, плюс 14. Градусов выше 0. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
4: Пластик желтеет, дерево стареет, а камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
2: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 6.

0: 66. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное островное.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, ребята, соскучились? Здесь ваше сообщение на утреннюю нашу тему. Продолжите фразу: я не так много зарабатываю, но зато.
1: Но вчера... зато.
0: Но зато вчера купил пиццу.
1: О, молодец.
0: Купил. А если бы заказал?
1: С доставкой.
0: Это уже другой уровень.
1: И вам горяченькую домой на подносе бы привезли. Mm-hmm. Так, доброе утро. Я не так много зарабатываю, но могу позволить себе дорогую косметику, спа и вкусняшки.
0: Видимо, кто-то по правую руку, кто спит от вас, много зарабатывает. Так, внимание, сейчас я озвучу сообщение. Не так много зарабатываю, но зато купил себе новый спиннинг. Молодец.
1: Вот, правильно.
0: А если есть увлечение?
1: Конечно.
0: Как?
1: Даже если немного зарабатываешь, на них надо тратить. Угу. Так, я не так много зарабатываю, но зато занимаюсь любимым делом.
0: Вот, это молодец. Продолжите фразу: я не так много зарабатываю, но зато. Но зато мыслю как олигарх. И каждый день рассматриваю объявление о продаже авто премиального класса. А ведь мне и на одно колесо от таких тачек не хватит.
1: Самое главное — это не переставать мечтать, друзья мои.
0: А, рано или поздно мечты сбываются. Главное к этой мечте стремиться. А сначала нужно ее визуализировать.
1: Я вот такой же человек. Я тоже могу там, знаешь, какие-то дома рассматривать огромные по 35 миллионов, а то и по 60. Так, а ну когда-нибудь,
0: когда-нибудь. Чего-то все начиналось.
1: А почему нет?
0: Конечно, а вдруг?
1: Да, вдруг залетит, да. Зато, так, значит, я не так много зарабатываю, зато умею находить радость в мелочах. Например, в бесплатном Wi-Fi и утреннем кофе из автомата.
0: А бесплатный Wi-Fi — это не домашний, да?
1: Ну, это который в кафешках.
0: А, который в кафе, там же, где и кофе. Так, хорошо. Продолжите фразу: я не так много зарабатываю, но зато, ребята, что зато у вас такое? Пишите нам. Плюс 7-900-660-1505, номер для Макса.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь.

0: 8:34 в Южно-Сахалинске. Спонсор Облабластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный» своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое, все по доступным ценам.
1: Доброе утро, друзья. Мы продолжаем наше утреннее общение. Тема эфира сегодня такая.
0: Продолжите фразу «Я не так много зарабатываю, но зато...»
1: «Но зато взял ипотеку и построил дом».
0: О!
1: Максим, ой, Константин, мы вас поздравляем.
0: Константин, да, ну это хорошо, конечно.
1: Да. «Доброе утро, я не так много зарабатываю, но у меня есть муж, который зарабатывает больше».
0: И за счет этого мы счастливы.
1: Да, и он счастлив, кстати, и я. Да?
0: Ребята, продолжите фразу «Я не так много зарабатываю, но зато». Итак, пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь скорей.

0: Ребята, прямо сейчас вас ждет информация о погоде на сегодня, но тема актуальна до конца часа. Продолжите фразу «Я не так много зарабатываю, но зато все ваши шутки принимает наш Макс», плюс 7-900-660-1505 его номер. Ждем ваше сообщение, ждем и юмора, да побольше, не жалейте для себя и для нас. А пока о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Смените имидж, как «Хамелеону» окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 мая в Александровске-Сахалинском без существенных осадков до плюс 6 градусов. В Ногликах осадков не ожидается плюс 9, в Поронайске и Красногорске без осадков плюс 8. В Макарове осадков не ожидается 10 тепла, далее без осадков погода в Долинске 15 градусов, в Охотском 12. В Корсакове 10, в Аниве временами дождь 14 тепла, в Малокурильском без осадков плюс 10, в Южно-Курильске без осадков плюс 12. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14 градусов, ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ваше сообщение готово ворваться в приемник, ребята. Для этого у нас есть тема, на которую он может пошутить. Продолжите фразу: я не так много зарабатываю, но зато...
1: Зато я счастлива, у меня здоровы дети, живы родители и самый лучший муж.
0: О, красота.
1: Мы вас поздравляем, здорово.
0: Так, добрый день, я не так много зарабатываю, зато я, получается, и не трачу так много. И есть еще один вариант: я не так много зарабатываю, зато я не курю, и у меня нет дорогой машины, и в отпуск за границу я не летаю.
1: Ну, зато, да?
0: Зато.
1: Вот так вот вам. Так, значит, я не так много зарабатываю, но зато, говорю за половину населения, не должен банкам кругленькую сумму.
0: Не должен.
1: Вот так.
0: Счастливчик. Я не так много зарабатываю, зато каждый день. Немного, но каждый день.
1: Да, главное, что, ну, зарабатываю.
0: Да.
1: А сколько уже, извините.
0: А по итогу, если посчитать.
1: Если все сложить.
0: Нормально.
1: За 5 лет, если посчитать одну сумму, вообще хорошо. Так, я не так много зарабатываю, но зато мне нравится моя работа, и я получаю удовольствие моральное, душевное от выполняемых поручений. И утром на работу еду с улыбкой.
0: С улыбкой. Ой, как хорошо, да? Но это же приятное очень ощущение. Не каждому дано.
1: Да.
0: Не каждый.
1: Я не так много зарабатываю, но зато я много трачу.
0: Счастливый человек. Это, знаете, вот если приложение банковского каждого человека зайти, вы там увидите: заработал 1,5 миллиона, потратил 2,5. Чего?
1: Чего? Почему я трачу больше, чем зарабатываю?
0: Почему при зарплате в 38 тысяч у меня маячат какие-то миллионы, собственно говоря? Есть вопросики, да, к этому банковскому приложению. Так, ребята, ну давайте, продолжите фразу: я не так много зарабатываю, но зато ваше предложение и продолжение можете скинуть легко и просто. Скидывайте куда? В Макс, правильно. +7 900 660 15 05.
1: Также группа ВКонтакте Радио СТВ, ну и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, время еще есть, вы успеваете отправлять свои сообщения.

0: туда.
1: Среднестатистическая заработная плата. Еще есть парочка сообщений, и прямо сейчас мы их зачитаем.
0: Давай. Нам нужно понимать, ребята, сколько именно сообщений, да. Женечка.
1: Два сообщения. Давай. Я успеваю?
0: Да.
1: Хорошо. Давай. Доброе утро. Я не так много зарабатываю, но зато я несу свет, культуру и знания подрастающему поколению и всем взрослым людям.
0: Спасибо вам большое.
1: Большое вам, да, спасибо за это. Ну и на закуску есть сообщение от Михаила. Я не так много зарабатываю, но я и не трачу свою зарплату.
0: Я откладываю.
1: Это вы молодец. А это вы молодец.
0: Да.
1: Ну что, большое спасибо всем за ваше сообщение, за ваш юмор и за то, что вы с нами были весь этот час. Мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах 9.00.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Собак из Сахалин-Интермодуля перевозят в другие приюты. Капитальному ремонту моста через реку Христофоровку планируют приступить во втором полугодии. Сахалинским бизнесменам помогут выйти на китайский рынок. Собак из Сахалин-Интермодуля перевозят в другие приюты. Как напомнили в региональном министерстве ЖКХ, ранее в приюте в Мицулевке выявили ряд нарушений содержания собак. Материалы направлены в надзорные органы. Исходя из принципа гуманного отношения к животным, принято решение об их перевозке. Часть животных уже отправили в другие центры. Их размещение организовали муниципалитеты, на территории которых отловили собак. Это Долинский, Хомский районы, а также Южно-Сахалинск. В частности, администрация областного центра вывезла 225 животных в Корсаковский приют. По планам, все животные будут перевезены из Интермодуля в ближайшее время. Капитальному ремонту моста через реку Христофоровку на участке трассы Южно-Сахалинск-Корсаков планируют приступить во втором полугодии. Сейчас подрядная организация продолжает мероприятие по устройству земляного полотна и установку буронабивных свай конструкции. Завершить работы по обновлению моста планируют в 2027-м. В рамках ремонта здесь также выполнят устройство дорожной одежды с использованием органоминеральной холодной смеси на основе переработанного асфальтобетона. На заседании Совета по инвестиционной деятельности губернатор Валерий Лимаренко поднял вопрос об участии сахалинских производителей в фестивале ярмарки «Сделано в России». 17 по 21 мая престижное международное мероприятие пройдет в Харбине. Глава региона отметил, что для островных бизнесменов участие в нем – это возможность выйти на рынок Китая и заключить первые контракты. Таким образом, они широко заявят о своей продукции, протестируют спрос и проведут переговоры с потенциальными партнерами. При поддержке регионального правительства на фестивале представят разнообразную сахалинскую продукцию. Это, к примеру, лечебные грязи, БАДы из ламинарии, украшения из природных материалов, изделия из керамики. 8 мая в Хомском историко-культурном центре откроется передвижная выставка, посвященная участнику специальной военной операции Алексею Ходюкову. Он был не только воином, но и талантливым фотографом, рассказали в областном Минкульте. Его работы рассказывают о человеке, который любил свой край и посвящал себя служению Отечеству. На выставке представлены фотографии, боевые и спортивные награды, а также личные вещи автора. Авиарейс в Америке задержали из-за пассажира-робота. Владельцы гуманоида купили ему отдельный билет, однако усадили его у прохода, что запрещено правилами авиакомпании для крупной ручной клади. Также экипаж обеспокоился мощностью аккумуляторов человекоподобного робота. Выяснилось, что они превышают допустимый предел для перевозки в салоне. Батареи конфисковали, только после этого самолет смог вылететь, а гуманоид провел весь полет в спящем режиме. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Всем привет, ребята. Очередной музыкальный час вместе с вами. Здесь Женя.
1: Артем.
0: Все здесь,
1: это
0: получается,
1: мы,
0: собрались.
1: Да.
2: Это мы, смотрите.
1: Вот так, тут, ну что, многие из вас уже начали свой рабочий день, мы вас поздравляем.
0: А многие сегодня опоздают, потому что различные перекрытия.
1: Да, а кто-то не учел эти моменты, подзабыл и выехал, ну, не пораньше.
0: А это значит почему? Не слушайте нашу дорожную обстановку, ребята. Под конец этого часа мы с очередными свежими новостями, обновленными и актуальными, погрузимся в мир дорог, светофоров и перекрестков.
1: Сегодня они будут наверняка... захватывающими, интересными эти новости, поэтому оставайтесь с нами, слушайте нас. Ну и, конечно же, впереди этого часа вас ждет еще много всего интересного. Проект «Промузло», например, совсем скоро. И, конечно же, в середине этого часа Владимир Литвинов и его самые спортивные новости.
0: Дождитесь.

0: середина рабочей недели. Женечка, будьте добры, пожалуйста, расскажите нам, а что говорят люди? Люди о различных знаках зодиака. Ведь только вы, дорогая наша, знаете, что происходит и что творится.
1: Очень нравится, как ты представляешь меня, как будто я тут самый главный звездочет.
0: Так извини меня, ты же шапочку снимаешь из фольги, да?
1: Хорошо.
0: Ты же получаешь эти вот.
1: Ну хорошо, это я. Да, ага. Все я, спасибо большое. Для начала расскажу, что спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: А может быть, поменяемся ролями?
1: Так, давай.
0: Овны.
1: Я люблю такое.
0: Да я не о этих ваших мыслях грязных. Так, овны, хороших советов у вас точно не будет недостатка сегодня.
1: Давайте, тельцы, не рассчитывайте, что все сделают за вас. Берите инициативу в собственные руки.
0: Близнецы, не спешите верить всему, что вы услышите в течение дня от коллег.
1: Раки, у вас достаточно времени взвесить все за и против. Не принимайте резких решений.
0: Львы, держите улыбку при себе весь день. Она точно пригодится.
1: Девы, сложные вопросы не придется решать в одиночку, рядом будут люди, готовые помочь во всем.
0: Весы, за увеличением своих обязанностей последует и расширение своих возможностей.
1: Скорпионы, те, кто прежде был с вами в чем-то не согласен, изменят свое мнение. Ну, наконец-то уже!
0: Молодцы.
1: Сколько можно было терпеть-то?
0: Стрельцы, день даст шанс изменить к лучшему отношение, которое в последнее время напрягали.
1: Козероги, не пытайтесь произвести неизгладимое впечатление на всех вокруг, это отнимет много вашей энергии.
0: Водолеи, не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях.
1: Рыбы, вы приятно проведете время в компании людей, общения с которыми вам не хватало. Такой гороскоп на сегодняшний день, друзья, спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: трек не новый, но трек по-настоящему зажигательный.
1: И разрывной. Да, в 2014 году казалось, что из ниоткуда появилась эта песня и мгновенно зазвучала абсолютно везде. Из каждой машины, каждого кафе, с каждой свадьбы доносилась «Don't believe me, just watch». Кстати говоря, на моей свадьбе тоже звучал этот трек. И это был не просто хит, это была целая машина времени, которая за пару аккордов буквально переносила всех в самый зажигательный фанк-клуб 80-х. Марк Ронсон, известный продюсер и диджей, давно хотел сделать трек, который звучал бы как классика. Он собрал в студии лучших сессионных музыкантов, и Бруно Марс оказался в том числе. Он пришел туда просто помочь с демо-вокалом и остался навсегда. Его голос, манера и харизма оказались тем самым недостающим звеном, и этот фирменный возглас «Up Down Funk Up», импровизация Бруно, которую все так полюбили, и решили в итоге оставить и сделать его главным слоганом песни. Трек побил рекорды, месяцами не сходил с первых мест чартов и стал одним из тех редких треков, которые нравятся буквально всем, от детей до бабушек. Слушаем Марк Ронсон, Бруно Марс, Up Down Funk.

0: А уже все. Все, послушали, друзья. Марс Ронсон и Бруно Марс, Updown Funk. Классная песня, очень ее люблю. Это вообще визитная карточка моей супружеской жизни, можно сказать. Потому что вот...
1: Приятные воспоминания.
0: Приятные воспоминания создает она для меня, да.
1: Так, ребята, у нас для вас приятные ощущения о погоде. Прямо сейчас информация.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 6 мая. В Ахе без осадков плюс 3, в Тымовском без существенных осадков до 10 тепла. В Смирных временами дождь плюс 7, в Углегорске без осадков около 6 градусов со знаком плюс. В Тамаре и Чехове без существенных осадков плюс 9, в Невельске и в Хомске временами сегодня дождь до 10 тепла. В Северокурильске без осадков плюс 4, в Курильске осадков не ожидается плюс 10. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер западный от 8 до 13. 15 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66. Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
4: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности, сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: А в Мили Джойс есть...

0: компании ЛТУ 27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как себя.

0: на старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Бодрого утра.
2: Физкульт-привет, друзья. Салют, Артем. Слушайте в этом выпуске. Возвращение России в футбол могут отложить как минимум до 2027 года. Действующий главный тренер «Локомотива» намерен перейти в ЦСКА. Российская теннисистка Анастасия Захарова успешно стартовала на турнире в Риме. Лондонский «Арсенал» впервые за 20 лет стал финалистом футбольной Лиги чемпионов.
0: На старте.
2: Итак, возвращение взрослых футбольных сборных России и российских клубов в международные турниры пока не рассматривается как вопрос ближайшего времени. Об этом сообщил канал «Спорт-24» со ссылкой на источники, которые присутствовали в Ванкувере на конгрессе Международной федерации футбола 30 апреля. Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует идти на новый срок. Он не хочет до голосования принимать решение, которое может резко ударить по его отношениям с европейскими ассоциациями. Следующий конгресс ФИФА пройдет 18 марта в Марокко. Напомню, что 2 февраля президент ФИФА Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Российский тренер Михаил Галактионов, который в настоящее время тренирует московский «Локомотив», может стать наставником столичного ЦСКА. По информации газеты «РУ» со ссылкой на телеграм-канал «Нежурналист Иванов», Галактионов уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды. Причиной для контакта специалиста с армейским клубом стал тот факт, что Галактионов засомневался в своем будущем с «Локомотивом», который он возглавляет с осени 2022 года. ЦСКА 4 мая объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проведет сегодня в финале пути регионов Кубка России по футболу против московского «Спартака». 85-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Захарова, успешно стартовала на турнире серии «Мастерс» в Риме. В поединке первого раунда россиянка одолела 21-й номер мирового рейтинга, украинку Даяну Естремскую, со счетом 4-6, 7-5, 7-6. Теннисистки провели на корте 3 часа 6 минут. Во втором круге турнира в Риме Захарова сыграет с Линдой Носковой из Чехии. Лондонский «Арсенал» стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче канониры в Лондоне переиграли мадридский «Атлетико» со счетом 1-0. У хозяев поля победный мяч на 45-й минуте забил Букайо Сака. В первой встрече в Мадриде соперники сыграли в ничью 1-1, поэтому борьбу за трофей продолжит «Арсенал». Лондонский клуб выжил в финал главного европейского футбольного турнира во второй раз в истории, впервые за 20 лет. В 2006-м «Арсенал» в финале уступил Барселоне 1-2. Второй финалист текущего турнира определится сегодня в Мюнхене, где Бавария примет мадридский «Реал». На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 9 часов 41 минута в Южно-Сахалинске. Для вас далее информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 мая в Александровске-Сахалинском без существенных осадков до плюс 6 градусов. Осадков далее не ожидается. Ноглике плюс 9, Поронайск-Красногорск 8 градусов, в Макарове 10 тепла. А в Долинске плюс 15, в Охотске плюс 12, в Корсакове 10 выше нуля. А в Аниве сегодня воздух прогреется до 14 градусов. И временами дождь небольшой. В Малокурильском без осадков плюс 10, в Южно-Курильске без осадков плюс 12, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 12-14 градусов, ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений. Из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Что касательно дорожной информации о обстановке на дорогах общего пользования, ребята, и есть у нас информация, которой нужно поделиться.
1: Да, хотим рассказать водителям, что сегодня 6 мая в Южно-Сахалинске до 14.00 на улице Горького, на участке от улицы Священно-Мученика Илариана Троицкого до улицы Горнолыжной, включая периметр площади Победы, ограничено движение автотранспорта. Также до 13.30 ограничена остановка и парковка автотранспорта по периметру площади Победы, включая парковку в районе магазина «Столичный» и с восточной стороны площади Славы. Объезд автобусов осуществляется по Компроспекту и улице Комсомольской, Пограничная, также Емельянова. Такие мероприятия проводятся, поэтому учитывайте эти события. Ну и, конечно же, всем хорошей дороги.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Так, кто здесь у нас? Женя Милых. С какой информацией? С информацией о мероприятиях различных. Женечка,
2: начнем с мероприятия, которое состоится уже сегодня в 19.00 в чайном баре «Чайное изобилие». Вас ждет самое захватывающее и опасное сообщество «Дом мафии».
1: Я думал, что там случилось в чайной комнате. Хочется же просто чай попить, а там мафия.
2: А там мафия вместе с чаем. Так что, друзья, если вдруг есть желание, обязательно приходите. Начало в 19.00, но здесь нужно учитывать, что участие 1100 рублей с человека. Ну и, конечно же, нужно записаться, прежде чем прийти. Об этом тоже не забывайте. О предстоящих мероприятиях в парке, в нашем любимом городском парке имени Юрия Гагарина. 7 мая там состоится тематическая программа для старшего поколения в 11.30 возле Теремок. Теремка, да, центра Теремок. Значит, в 11.30 начало мастер-класс «Мой Первомай». Приходите. В 9 мая дружеские старты. Там же, в парке, в 9 утра. Если кто-то любит просыпаться по выходным праздничным дням в 9 утра.
1: Ну, в 9 утра, будьте если добры. Вы проснулись, ребята, вы уже опоздали.
2: Нужно, да, вам нужно пораньше, конечно же, прийти. Там наверняка еще и зарегистрироваться необходимо будет, поэтому
1: палатку
2: всем
1: с собой ложитесь там.
2: Да, всем утренним пташкам посвящается. Приходите, все это дело у территории кафе «Мама Кофе». Ну и также 9 мая там состоится в парке праздник Дня Победы в 12.00 начало. Вообще в этот день будет много мероприятий, поэтому гуляйте по городу, наслаждайтесь, ну и празднуйте День Великой Победы.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Продолжаем. Всем доброе утро, отличного настроения на Сахалине и Курилах. 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Паранески подходит к завершению строительства космического пункта связи. Сахалинец украл почти более 300 тысяч рублей с карты погибшего в зоне своего знакомого. Правительство утвердило план по защите детей и молодежи от деструктивного влияния. Паранайский подходит к завершению строительства космического пункта связи. Площадку трассового измерительного пункта «Сахалин» разместили в черте города на участке площадью 12 гектаров. Он будет принимать телеметрические данные с ракет-носителей космических аппаратов, а затем передавать информацию в Центр управления полетами и на космодром «Восточный». По информации Роскосмоса, объект планируют завершить до конца года. Сахалинец украл более 300 тысяч рублей с карты погибшего в зоне своего знакомого. О произошедшем узнала и сообщила в полицию сестра бойца. По информации областного МВД, участник спецоперации передал свою банковскую карту знакомому, чтобы тот переводил деньги на указанные им нужды. Через некоторое время подозреваемый узнал о гибели потерпевшего, решил потратить чужие средства. По факту возбудили уголовное дело. Еще одну обработку против клещей проводят в парке Южно-Сахалинска 6 мая. Специалисты будут работать до 12.00. В это время из-за распыляемых химикатов парк станет зоной повышенной опасности. Администрация учреждения просит гостей в указанное время воздержаться от прогулок по лесному массиву, а также не заходить на обработанную территорию. Правительство утвердило масштабный план по защите детей и молодежи от деструктивного влияния. Документ, рассчитанный на ближайшие 4 года, включает 41 меру. Одним из ключевых направлений станет активизация так называемых кибердружин и медиапатрулей. Добровольческие объединения школьников и студентов будут отслеживать в соцсетях и мессенджерах опасный контент, от буллинга и наркотиков до призывов к насилию. Также в планах создания механизма оперативного ограничения распространения информации о нападениях на школы и сценах жестокости среди подростков. По мнению разработчиков, подобный контент может провоцировать подражание. Метеорный поток Аквариды можно будет увидеть в небе в ночь на 7 мая. Астрономы сообщают, заметны будут до 50-60 падающих звезд каждый час. Для наблюдений рекомендуют выезжать за пределы городов, чтобы свет от фонарей рекламных вывесок не мешал процессу. Увидеть светящиеся болиды можно без оптического оборудования, но для более четкой картины стоит взять с собой телескоп или бинокль. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, этот отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.
3: Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, новый срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника. Больничный лист оплачивается за все дни болезни, включая выходные и праздники. Исключение – отпуск с последующим увольнением. В этом случае отпуск не продлевается и не переносится, так как трудовые отношения прекращаются с его начала. Однако больничный все равно оплачивается за весь период нетрудоспособности.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: шоу. 10:08 в Южно-Сахалинске. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный». Приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, доброе утро. Здравствуйте. Добро пожаловать, наши дорогие счастливые люди. Мы рады вас приветствовать в новом музыкальном части на волне радио АСТВ. Облабластное шоу. С вами Артем Бушаев.
0: Женя Милых тоже здесь. Ребятки, вот она. Здравствуй, Женечка. И, ребят, сразу вас хотим предупредить. Будьте наготове, потому что через пару минут стартует та самая игра, в которой в рамках дозвона можно выиграть себе сертификат на что-то вкусное.
1: Да, мы об этом расскажем чуть позже. Чуть-чуть осталось подождать. Оставайтесь с нами. Прямо сейчас послушаем отличную композицию. Ну и все впереди.

0: 10.13 в Южно-Сахалинске. Начинаем дозвон, ребята, собираемся. Телефоны все должны быть у вас рядышком. А еще пригодится очень сильно сегодня какой-нибудь блокнот, какая-нибудь ручка.
1: Да, потому что, ну, дело такое. Спонсор игры «Дозвон» — футбол центральный на Мира 108. Ну что, друзья, мы готовы стартовать, игра «Дозвон». И сегодня будем разыгрывать сертификат на 1000 рублей в кафе «Русская трапеза». Поэтому, конечно же, готовы, если вы забрать этот сертификат себе, то обязательно участвуйте в нашей сегодняшней игре.
0: Для начала, ребята, нам нужны ваши заявки. Пишите текстом «Хочу в дозвон», ваше имя и номер телефона обязательно пишем в этом сообщении. Отправляем нам в Макс, плюс 7-900-660-1505, и ждем звонка от нас в прямом эфире.
1: Да, и если мы дозвонимся именно вам в прямом эфире, вам, конечно же, нужно будет сразу же произнести кодовую фразу сегодняшней игры. И, учитывая все события, да, на дорогах в данном случае, пробки, потому что совсем скоро нас ждут праздничные мероприятия. Ну и фраза сегодняшнего дня будет звучать так. Сейчас внимательно, будьте добры, запомнить или записать. Уж если и попадать в пробку, то в качестве штопора. Все.
0: Сохранили?
1: Сохраните, запишите, мы начинаем.

0: Так, ребята, ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. 10 часов и 17 минут в Южно-Сахалинске. Быстренько, мы готовы.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, доброе утро. Хороших советов у вас точно не будет недостатка.
1: Тельцы, не рассчитывайте, что все сделают за вас. Берите инициативу в собственные руки.
0: Раки, у вас достаточно времени взвесить все за и против. Не принимайте резких решений.
1: Близнецы, не спешите верить всему, что вы услышите в течение дня от коллег.
0: Львы. Львы, держите улыбку при себе весь день, она точно пригодится.
1: Девы, сложные вопросы не придется решать в одиночку, рядом будут люди, готовые вам помочь.
0: Весы, доброе утро. За увеличением своих обязанностей последует и расширение своих возможностей.
1: Скорпионы, те, кто прежде был с вами в чем-то не согласен, наконец-то изменят свое мнение.
0: Стрельцы, день даст шанс изменить к лучшему отношение, которое последнее время напрягали.
1: Козероги, не пытайтесь произвести неизгладимое впечатление на всех вокруг. Это отнимет много энергии.
0: Водолеи, не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях.
1: И рыбы, вы приятно проведете время сегодня в компании людей, общения с которыми вам так сильно не хватало. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа от Центра репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 10 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на сегодня на территории Сахалинской области. В Ахе без осадков плюс 3, в Стымовском без существенных осадков до 10 тепла, в Смирных временами дождь плюс 7, в Углегорске сегодня без осадков. Температура воздуха прогреется до 6 градусов. В Томаре и Чехове без существенных осадков плюс 9, в Невельске и в Хомске временами дождь плюс 10 градусов, в Северо-Курильске без осадков около 4 градусов со знаком плюс. В Курильске днем без осадков плюс 10, в Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается плюс 12, плюс 14 градусов. Днем ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллеемаркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор игры «Дозвон» – футбол. Центральное легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в футбол. Центральный.
1: Время начинается, ребята. Мы выбрали уже нашего участника, и мы сейчас будем в прямом эфире ему дозваниваться. И если участник возьмет трубку и не будет просто дышать и молчать, если участник, не поздоровавшись с нами, а сразу начнет разговор с фразы, которую мы загадали и озвучили в начале этого часа, то он автоматически становится победителем этого дня. Мы вручаем ему подборные аплодисменты, подарки. Итак, готово все.
2: Если быть в пробке. Если.
3: Если быть в пробке, значит это.
2: Только в пробке от бутылки шампанского.
1: Давайте, да, потому что там два человека старались.
0: Старались.
1: Да.
0: Фраза действительно сложная. Олеся, доброе утро.
1: Доброе утро, Олеся. Кто этот молодой человек, который пытался вытащить и вас из этой ямы пробочной? Кто этот парень?
2: Это мой помощник.
1: Ваш помощник.
0: Он действительно помощник, он действительно вам помог.
1: Пытался помочь. Пытался.
0: Так что,
1: Олеся, озвучьте фразу, пожалуйста.
0: Если уж и попадать в пробку, то только в качестве штопора.
1: Понимаете, что так себе помощник.
0: Нет, ну суть ясна, да. Главное, что суть перенесли.
1: Пробки, получается, там все.
0: Штопор, пробки, штопор, пробки.
1: Оказия получается такая.
0: Так, ну что, Олеся и ее помощник, мы вас поздравляем. Вы забираете сертификат на 1000 рублей в кафе «Русская трапеза».
1: Не подеритесь, ребята. Не надо. Все, спасибо вам. Вам большое за игру. Приподняли нам настроение.
0: Ну, да, повеселили. Да.
1: Все, до новых встреч. Счастливо, пока. До свидания.
2: До свидания, все хорошо.
1: Всего хорошего.
0: Ну вот, вот такое тоже у нас бывает. Ну а почему нет?
1: Ой, нам зашло, ребята.
0: Да.
1: Нам зашло.
0: Ну,
1: красиво.
0: Если быть в пробке, пробки,
1: да?
0: Это хорошо, я люблю такое. В следующий раз еще длиннее фразу придумаем, чтобы еще больше повеселиться. Это игра «Дозвон» здесь по будням в это самое время.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 10:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Друзья, 10:35, время Сахалинска. Это облабластное шоу, в студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы продолжаем.

0: 10:40 вижу на Сахалинске. Ребята, для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 мая. В Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 6 градусов, на окликах осадков не ожидается 9 тепла. Далее, Поронайск-Красногорск без осадков плюс 8, осадков сегодня не будет, в Макарове 10 тепла, в Долинске плюс 15, в Охотском плюс 12, в Корсакове 10 градусов, в Аниве временами дождь пройдет, 14 градусов, в Малокурильском плюс 10, без осадков, в Южно-Курильске плюс 12, без осадков, в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 12-14 градусов, ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
6: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, облабластное шоу на сегодня завершается, и мы заглянули на огонек, чтобы попрощаться с вами и сказать вам до завтра.
1: Спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазин «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое — все по доступным ценам. Ну что, друзья, с вами этим утром были и будили вас своими голосами Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: И мы прощаемся с вами до завтра. Оставайтесь на волне радио СТВ. В следующем часе вас здесь встречает Илья Обломов.
0: Да.
1: Ну а мы уже уходим.
0: Да, до завтра. Счастливо.
1: Пока.